демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
4: Jam.
1: Jam. Jam FM.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николо-Павловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Сергей, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов, непривычно светит солнце, и с вами три радостных, довольных, выспавшихся ведущих
1: Солнечных.
0: Маргарита и Ярик, всем доброе утро.
2: Всем привет.
1: Всем привет.
0: Ну, сегодня обещают нам, я даже сегодня хотел спать на балконе, ну как бы со вчера на сегодня, потому что вечером была прекрасная погода, как-то солнышко вышло, у нас шум во дворе сразу, у нас когда дожди какие-то, во дворе тишина.
2: Да, у
0: нас солнце тоже появляется, во дворе шум, гам, дети, вау. Ага. Все побежали на улицу, сразу можно даже не выходя на балкон, значит, на улице сухо или дождливо. Вчера какие-то рекорды мы безумные поставили, там что-то выпало, у нас чуть ли какая-то сверхнорма осадков. Uh-huh. Такого не было с какого-то там 86-го года, что
2: ну,
0: ли,
2: да, очень
0: рекорд
2: много лет.
0: Мы установили.
1: Да, даже что почва уже не впитывает влагу вот эту.
0: Я
1: вот
0: тебе больше скажу, не почва, ну, вся, я уже не говорю про ливневки, я просто вчера поехал в гараж, и у нас там такая на улице Монтажников есть улица, и там есть небольшой участочек, и просто машины плыли. Выплывали, кто-то без номеров выплывал, кто-то выплывал с номером, который уже болтался, готов отправиться в плавание. И стоят рядом машины, вот эта большая оранжевая, и стоят ребята в этих курточках и смотрят, такие репу чешут. Ну, видимо, им там сказали, отремонтируйте ливневку.
1: А как?
0: А там даже непонятно, куда.
1: Где
0: она там, просто
1: куда?
0: Море. Где-то на Малышево дети купались, говорят, даже плавали.
2: В луже?
0: Да, в лужах.
2: Прикольно.
1: Почему бы нет?
0: Ну, они настолько большие, что дети...
2: И купаться, может, хотят, потому что лето-то хотят все.
0: Ну, в общем, вот такой необычный у нас какой-то, никак не знаю... В общем,
2: ну, уже июль, кстати.
0: Да, это было все в июне. Начнем, что будем думать, что с июля все начнется по-другому. Сегодня, кстати, первый день июля. Поздравляем всех с серединой лета календарным. То есть самая жаркая, самая маковка. Ну и, как правило, самое отпускное. Потому что обычно в середине лета многие куда-то стараются уехать. Я вот тоже, ну, я в конце июля отправляюсь в отпуск. Ну а пока еще потрудимся. Так, давайте расскажем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. Прямо сейчас в 7.20, конечно же, поздравим и именинников. В 7.30 уже будут яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. В 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд», в которой разыграем пригласительные на вечеринку «Вечно молодой». И все там на Jam FM.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Раз

0: обосрался, блин!
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: 7.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги свободны, небольшое затруднение на Московской, Волгоградской до улицы Циолковского. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет.
4: 102.5 Jam.fm.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +17 градусов. Ну а мы на JamFM начинаем поздравлять именинников. Звездные именинники по традиции с утра пораньше. Ловите привет и поздравления от Маргариты.
3: Сегодня свой день рождения отмечает певец с уникальным диапазоном голоса Александр Панайотов.
2: О.
3: Да, с 15 лет Александр уже начал писать свои первые авторские песни, а известность к нему пришла после участия в телепроекте «Народный артист», где он занял 2-е место. Спустя 13 лет певец покорил судьи шоу «Голос», а затем стал победителем популярного проекта «Маска». Это буквально в прошлом году случилось. В этом шоу он выступал в костюме вождя, и никто не догадывался на протяжении 10 программ, что это он. Костюм весил 15 килограммов, и Александру пришлось очень непросто. У него даже первое время была клаустрофобия, потому что дышать и смотреть приходилось в маленькую щелочку.
2: Жило.
3: Очень. Еще один именинник у нас есть. Очень классный актер Тимофей Трибунцев. Один из самых востребованных и разноплановых российских актеров, лауреат премии «Ника» и «Золотая маска». Он мастерски перевоплощается в самые разные образы. Назову его проекты. Это «Горько», «Триада», «Последний богатырь» и многие-многие другие. Что интересно, до актерской карьеры успел побыть сварщиком, железнодорожником и даже поработать в полиции. И только в 25 лет, а это для артистов считается достаточно поздно, Он отправился в Москву поступать в театральный вуз. Он занимался в любительском театре, и руководитель порекомендовал ему стать актером. И он поступил, кстати, с первого раза и был, наверное, самым старшим на курсе.
2: Ну, у него внешность такая яркая, мне он тоже очень нравится.
3: Послушно, характерный.
2: Послушно в Рыбинске, мне сериальчик понравился.
3: Замечательная
2: игра. Шикарный просто.
3: Да.
2: Он так
3: ну, и вообще, он даже преподает, он такой, ну, прям супер яркий, интересный. И он, кстати, играет в «Сатириконе», на него можно посмотреть, он блестящий актер.
2: И он такой, мне кажется, добряк.
3: Да, очень это, кстати, добрый. И заметила руководители его любительского театра. И говорит, ну ты очень добрый, ну поступай ты в театральный.
2: Классно. Ну что, здорово, поздравили. Теперь наших именинников поздравим все, кто умудрился родиться 1 числа, 1 июля. Мне кажется, это так очень круто. 1 число, и у тебя день рождения. Очень удобно запоминать. Именинники, кто слушает JamFM, вас с днем рождения, с этим замечательным событием. Ну а все, кто трудится, сегодня уже среда, у нас осталось работать всего ничего. На горку, как говорится, взгромоздились и мчимся дальше, тем более погода нам благоволит. Впереди у нас на JamFM и яркие заголовки.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про будильник, который нельзя просто так выключить.
0: Интересно.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Половина восьмого в Екатеринбурге. За окном плюс 16 градусов. На JAM-FM прямо сейчас яркие заголовки.
10: У вас бывают ситуации, когда вы отключили будильник утром и проспали?
9: Конечно, это всегда классика жанра, поэтому ставишь штук 5-6 разных.
10: Я также, но оказывается, появилось приложение с будильником, который нельзя просто так выключить.
9: Да зачем такой будильник?
11: А чтобы не проспать.
9: Весь день звонит?
10: Да, чтобы сигнал наконец перестал пиликать, придется выполнить специальные задания перед камерой. То есть, например, сделать приседания, отжимания или другие упражнения. Там еще надо вот в эти пазы попасть, знаете, ну, там, как бывают приложения для танцев всякие, вот специально встроиться надо, чтобы все у тебя получилось. В сети появилось видео, как девушка буквально плачет от такого невыключающегося будильника, потом просто со слезами встает с кровати и начинает выполнять эти ненавистные задания. А они не совсем простые, и количество упражнений немаленькое. По-моему, ей нужно было 15 приседаний сделать.
9: Зарядка,
10: и это не все, да. То есть придется попотеть, чтобы звук, наконец, отключился.
9: Это да, слушай, ну, мне кажется, есть, наверное, такие люди, которым это не помешает.
10: Мне такой нужен точно, и я бы точно ревела.
9: Но потом, насколько тебе этого хватит? Ты же приложение, наверное, потом сразу снесешь это после первого же подъема.
10: Ну, видимо, да, но если ты вот все-таки цель у тебя будет вставать, может быть, и задержишься.
11: А приложение, наверное, тоже само не удаляется, это просто так, там тоже нужно что-то сделать.
10: Задания какие-то, попрыгать.
11: Это были яркие заголовки на JAM-FM.
8: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, небольшой дождь, ветер будет северный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 13, в Реже плюс 16, в Краснодаринске плюс 14.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, сегодня 1 июля, среда.
1: Овен, не будь к себе чересчур строг.
2: Телец, сделай паузу в делах и отправься в поездку.
1: Близнецы, прежде чем принять решение, оцени возможные последствия.
0: Рак, сегодня тебе по силам воплотить даже самые смелые замыслы.
1: Лев, твоя харизма покорит окружающих.
2: Дева, дай себе пространство для роста, начни осваивать новое.
1: Весы, отпусти чувство вины, оно не прибавляет энергии.
0: Скорпион, выдели время на общение с друзьями.
1: Стрелец, аккуратность в мелочах и дисциплина приведут к целям.
2: Козерог, в эту среду лучше больше слушать, чем говорить.
1: Водолей, сделай сегодня то, чем завтра будешь гордиться.
0: Рыбы, твой позитив заразителен, поделись им с окружающими.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Серафиме Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна, также на Трудовой, от Береловского тракта до Мурзинской и на Серафиме Дерябиной от Грузовской до улицы Шаумяна.

0: 7:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Ну что, время для игр в утренней гимнастике уже совсем скоро. Наша движуха 3 в ряд. Отгадаешь трех исполнителей, заберешь отличный приз. А это пригласительные на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+.
1: Хочешь потусоваться и классно провести время? Тогда нужно сначала принять участие в нашей игре. Для этого присылай любой смайлик на наш номер. Плюс 7 932 020 102 и 5. Это наш мессенджер Макс, который открыт для твоих смайликов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет «Коммерсант». Ситуация после аномальных дождей в Свердловской области стабилизируется, вода уходит, экстренные службы устраняют последствия. Второго такого дождевого паводка, судя по прогнозам синоптиков, не ожидается, сообщает Департамент информполитики. Новую поликлинику откроют на Визе в начале следующего года. Как рассказала в эфире ОТВ министра здравоохранения Татьяна Савинова, двухэтажное здание строят в районе улиц Крауля-Лоцмановых. К поликлинике прикрепят 32 тысячи пациентов. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 17 градусов, светит солнце. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер будет северный 3,8 метра в секунду, а температура днем поднимется до плюс 24 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Jam FM.

0: 8:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. И за эти пригласительные сегодня у нас поборется Вера. Она из Екатеринбурга, работает заместителем главного бухгалтера, едет на работу. Вера, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Скажи, а что лучше, быть заместителем главного бухгалтера или главным бухгалтером, как ты считаешь?
1: Я думаю, заместителям лучше, потому что у главного бухгалтера больше ответственности.
2: Это правда.
0: Весь спрос с главного бухгалтера, да?
1: Да, ну и именно так.
0: Всегда, наверное, когда есть неразрешимая задача, можно сказать, там, не знаю, Марья Ивановна, а как делать? То есть кому обратиться за советом. А когда ты старше, вроде как, спросить-то не у кого.
2: Все у тебя спрашивают.
0: Все у тебя спрашивают.
2: Из тебя.
0: Да.
1: Именно так, да.
0: А вообще есть шансы стать главным бухгалтером? Или тебе это не хочется? Тебе все устраивает?
1: Мне предлагали, но мне не хочется, да, меня все устраивает.
0: Какая хитрая.
2: Молодец.
0: Ладно,
2: много, твой выбор,
0: Вера,
2: классно.
0: У вас девчонок в отделе?
1: Нет, нас трое.
0: А у вас все девочки или мальчики есть?
1: Да, все девочки.
0: Ой, я представляю, это ваши девчачи все собрались. И давай делиться новостями, рассказывать, кого что интересно. Особенно в понедельник, когда после выходных собираются девчонки.
2: Накопилось всего там.
0: Вкусняшки. Ну, главное, чтобы как-то совпал баланс там, да, ваш, что должно с чем-то...
2: Дебет с кредитом.
0: Вот, дебет с кредитом сойтись должно. Верно.
1: Да, это главное.
0: А, ну что, отлично. Так, у нас тоже есть небольшой дебет-кредит, который может сойтись, а может не сойтись. А вот что нужно сделать, чтобы он сошелся, и ты получила призы? Это в наших правилах игры сейчас, которые объяснит Маргарита.
2: Ярик сейчас для тебя поставит три кусочка из разных песен, и тебе нужно угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь? Получишь приз, отправишься на вечеринку. Но если вдруг немножечко начнешь сомневаться и растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Готова, Вера?
1: Да, готова.
0: Желаем тебе удачи. Сначала слушаем, потом принимаем ответы. Поехали!

0: Тюн, прозвучали наши загадки. Теперь тебе нужно разгадать, кого узнала Вер?
1: Первое — это Асузия.
0: Есть,
2: молодец.
0: Правильно.
1: Второе — это Иванушки Интернешнл.
0: Отлично.
1: И третье — это Филатов энд Кэрос.
0: Вау,
2: красотка.
0: Браво! Мне кажется, у вас играет Джем ФМ, да, в бухгалтерии?
1: В бухгалтерии нет, в машине каждое утро.
0: Вот в бухгалтерии поставьте, тогда без всяких заминок сразу будете называть ответы. Ну ты умничка,
2: справилась.
0: Конечно, потому что в машине этого уже достаточно.
2: Наслушанность высокая.
0: Вера уже радуется, давай ей поможем порадоваться вместе. Ну и, конечно, вручим тебе приз. Пара пригласительных на тусовку «Вечно молодой» достается тебе. Встречаемся уже 10 июля в концерт-холле «Свобода». Тебя ждут все хиты 90-х нулевых за одну ночь. Категория 18+. А вот теперь кричи радуйся.
1: Спасибо, спасибо большое. 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, также Светлореченская от Соболев до Объездной, Московская от Волгоградской до улицы Целковского и Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Сегодня у нас 1 июля, среда. Всем доброе утро. У меня, где я живу, двухкомнатная квартира, ну такая евро-трешка называется, большая совмещенная комната с кухней, потом наша комната и у детей небольшая комната. И у детей комната действительно небольшая, но дети растут. И они спали, такая, знаешь, двухъярусная кровать. Да, и сейчас дети уже подросли, и уже, в принципе, уже никто не хочет спать на втором этаже, вот, и у меня проблема, как решить эту проблему, то есть у нас есть там одно решение, ну и вот чтобы оно осуществилось, там недостаточно одного моего слова, там надо, чтобы жене было, подошло детям в первую очередь, чтобы подошло, им было комфортно, потому что там что-то нужно убрать, чтобы поставить еще одну кровать, например, туда, и вот мы собрали совет. Ну, потому что как принять решение такое? Можно, конечно, взять и купить, и все, и их не спрашивать. Но это же все равно их территории там живут. Вот, и поэтому вот собрались все, давай. У нас есть вот такое предложение. То есть со всеми посоветовались, обсудили, и, в общем-то, всех это предложение устроило. И я понял, что, живя в семье, ну, как семейный человек, я в основном все важные какие-то решения принимаю, непосредственно посовещавшись с семьей. Но если касается, например, только меня и супруги, то со второй половинкой, если еще вот детей, как сейчас, да, то все вместе собрались, такой семейный совет, садимся, плюсы, минусы, все рассказываем, кому что хочется, от каждого какие-то свои предложения, и вот такая демократия у нас такая.
1: Ну, а вы на бумажке записываете? Говорят, это тоже важно.
0: В этом случае нет, но иногда, когда у меня действительно есть какая-то история, какое-то решение нужно принять, где нет какого-то понятного решения, то есть и так вроде хорошо, и так хорошо.
1: Дилемма такая.
0: Дилемма, да. Тут уже вот, как ты говоришь, расчерчиваешь листик, плюсики, минусики. Еще, в принципе, наверное, смотришь на перспективу. Что будет, если я сделаю, тоже можно представить. Что будет, если я не сделаю. То есть вот такие тоже варианты. И как ни странно, у меня почему-то и там всегда находятся какие-то плюсы. Потом выбираешь среди тех плюсов, которые перевешивают. Вот, поэтому, ну вот, еще одна важная вещь, когда, наверное, я хочу принять важное решение, это переспать с этой мыслью, потому что иногда бывает такое, знаешь, давай, сейчас прям, ну да. Это вот особенно касается, когда приходишь в какой-нибудь автосалон покупать автомобиль, пришел вроде просто посмотреть, уехал на новой машине, потому что там вот люди как раз на такие эмоциональные, спонтанные покупки бросаются, да, не знаю, в другое какое-то место, там, страховая компания, да хоть куда там, в обувной магазин, еще что-то, что-нибудь покупать приходишь, и вот тогда на тебя начинают давить, а вещь какая-то там недешевая, тогда думаешь. Вот, и, в принципе, я так паузу берешь, переспишь, что называется, этой мыслью, и потом уже приходишь и говоришь, да, за, или наоборот, нет. Это нормально, мне кажется, и вот у тебя, кстати, как Рит с этим дела, что тебе помогает принять важное решение?
1: Ну, у меня похожая история. Я собираю базу мнений, и всегда...
0: советуешься, да?
1: Да, и всегда решение принимаю сама, свое уже. Некоторые даже на меня обижаются, что я не их решение приняла, но
0: нормально.
1: В целом, да, мне надо собрать, вот, мне надо с кем-то посоветоваться, может быть, у кого была похожая ситуация, кто был в этих событиях, также переживал подобное. Я спрашиваю, делаю выводы, тоже думаю какое-то время. Мне тоже, как и тебе, всегда нужно время. Даже если, например, на маркетплейсе я решаюсь купить какую-то покупку, я сначала откладываю, там можно сердечко нажать, знаешь, в понравившееся, потом только в корзину, еще думаю, и потом из корзины уже там жду, пока цена иногда поменяется. Ну и в целом жду, нужно мне это, не нужно, думаю, и потом только принимаю решение о покупке. И даже если меня уговаривают в магазине, я тоже ухожу сначала, например, если есть какие-то сомнения, а потом только уже принимаю решение через какое-то время, иногда возвращаюсь через несколько дней, иногда в этот же день. И, ну, в общем, мне важно взять паузу.
0: А еще я столкнулся с такой вещью, что многим очень сложно сказать «нет». То есть они, ну, как-то их уже уговаривают, и видно, что человеку это и не нужно, и не хочется, но слова «нет» сказать не может, да? И да, хотя бы взял паузу, хотя бы возьми паузу, отойди, а потому что вот это вот навязчиво. И человек берет, соглашается не из-за того, что ему хочется, а из-за того, что ему навязали что-то. Это, конечно, вот такая история. В общем, сегодня мы решили поговорить про такую тему, что тебе помогает принять важные решения, как ты делаешь какие-то, не знаю, важные покупки, приобретения, не знаю, там, смена работы, ну, много всего, что угодно.
1: Может, что-то нестандартное у
0: кто-то переезд там из города в город или страны даже в страну, то есть все, что в такие прям глобально большие какие-то важные решения для тебя, пиши нам в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал и группа GMFM во ВКонтакте, присылай сообщение, куда тебе удобнее, заодно и сообщение, нам тоже нужно будет принять сложное с тобой решение, выручить кому-то приз. Сегодня, кстати, разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Всем доброе утро! We'll be right back.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: У вас есть какие-нибудь страхи?
0: Ну, конечно, есть. Как не могут не быть. Например, вот вчера остановился буквально на машине, а выйти не могу. Страшно. Ой. Там поток воды, река просто льется. Пришлось отъезжать на сухое место.
1: У певицы Татьяны Булановой тоже есть страхи. Она даже отказывалась от участия в шоу «Последний герой» из-за своих фобий. Артистка призналась, что ее главный страх — это насекомые, с которыми бы пришлось столкнуться на островах, где снимали проект. Татьяна бы не смогла съесть паука, жука или таракана, а еще не смогла бы спать на сырой земле. Еще там нужно ведь сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать какие-то баллы. Нет, это точно не для меня, подтвердила Татьяна. Для певицы очень важен комфорт.
0: Ну, сейчас есть уникальная возможность не ходить туда.
2: Вообще не есть. Ну, зачем?
1: И не есть тараканов.
2: Да. Мне кажется, вполне себе нормально.
0: Если тебе и так хорошо и комфортно, я вообще не понимаю, что туда людей гонят. Ну, кроме тщеславия, потешить свое.
1: Ну, она молодец, смогла сказать нет поеданию жуков.
0: В наше время это тоже важно.
1: Да.
0: Поэтому подумайте 100 раз, если вас куда-то авантюру втягивают, может быть, это просто...
2: Не стоит, да.
0: Не нужно это делать. Мы и так Таню Буланову любим, да?
1: Да, она прекрасна.
0: Это яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 15, в Асбесте плюс 18, в Туринске плюс 16 градусов.
3: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Всем доброе утро, всех с июлем. Сегодня 1 июля, на календаре среда. Что тебе помогает принять важное решение? Об этом мы сегодня говорим в нашей теме утра. Пиши ты свои сообщения, чтобы получить главный приз. Среди всех сообщений разыграем пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Вот такое замечательное комбо может достаться тебе. Кстати, Ярик, у тебя есть какой-то способ, как ты принимаешь важные решения?
1: Способ, ну, мотивация должна быть какая-то конкретная. Причем вот как я переехал в Екатеринбург из Каменска.
0: Как?
1: Просто хотел заниматься творчеством. В Каменске я просто был обычным электриком, работал на заводе. Грубо говоря, хотелось что-то вот такого творческого. Приехал в Екатеринбург, и, на тебе, пожалуйста, сразу же предложили в ресторане поработать. Думаю, я не задумываясь, просто взял и переехал. Мотивация. Вот все.
0: Слушай, ну это прекрасно, потому что когда без мотивации, мне кажется, вообще ничего не двигается.
1: Ничего не получается.
0: Поэтому ты, скорее всего, подсказал, что будет, если я останусь, и что будет, если не останусь.
1: Ну да, взвесил как-то.
0: За и против.
1: Да, за и против, и принял решение.
0: А ты приезжал, ты не женат еще был?
1: Я жену сюда привез, кстати, из Каменска свою.
0: Ага, то есть сначала сам.
1: За своим, да.
0: Сначала сам?
1: Сам, а потом жену, да.
0: Слушай, молодец. Так, ну давайте почитаем, что тебе помогает принять важное решение от слушателей, что нам уже написали.
2: Алина пишет: «Я верю в знаки и интуицию. Если так. Я долго не могу решиться на что-то, я просто отпускаю ситуацию и занимаюсь другими делами. И часто ответ приходит сам через случайную фразу в песне или совет от незнакомого человека в очереди. Для меня это работает безотказно».
1: Ну это как знаки, да, получается?
2: Ну, да, чего-то. Да. То есть иногда мы просто не слышим подсказок. Да, вселенной.
0: Например, собираемся в Белоруссию и вот поехали на природу. У нас сломалась машина. Ну, не то, что сломалась, дождь прошел, выехать не можем. Мы попросили трактор, чтобы нас вытащили. Нашли трактор, а
1: Беларусь.
0: Трактор нас втаскивал. Беларусь, мы такие.
2: О, совпадение.
0: Знаки.
1: Опа, белорусские продукты.
0: Сидим, да.
1: Белорусский трикотаж.
0: Вот, и ты сразу такой, знаки, они.

вокруг. В общем, продолжаем от тебя принимать сегодня сообщения в нашу тему утра. Что тебе помогает принять важные решения? Что или кто? Как это происходит? Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-125. Там же находится наш канал JamFM. И либо пиши в группу JamFM в ВКонтакте, где тебе удобнее. Все почитаем и одно из сообщений выберем и наградим отличным комбо пригласительным на двоих на смотровую площадку Небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого.

0: Где пробки?
1: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Репина от Шайтанской до Тульского переулка, также Машинная от Щерса до Фурманова, Березовский тракт от Трудовой до Барьерной, Вильгельма Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесья. Затруднение на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на 8 марта Титова от Водительского проезда до улицы Военная.
2: 102.5 Джем FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Скоро поиграем в мальчики-девочки, разыграем сертификат на круг пиццы. Классно же?
1: Классно. У тебя какая любимая?
0: Слушай, мне очень нравится с грибами и с курицей, вот чтобы было сочетание вот именно грибочков. Без грибочков пиццу не понимаю.
1: А у меня 4 сыра. Ну и ты тоже можешь выбрать свой любимый вкус. Угу. Достаточно поучаствовать в нашей игрушке. Для того, чтобы принять участие, присылай любимый смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 0 2 0 102 и 5. Напомню, что в игру мы зовем и мальчиков, и девочек.

0: Новости на Jam.FM.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Последний раз подобное было в 2020 году, когда нефть подешевела на 66%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном и Горноуральском городском округе, а также в Нижнем Тагиле. На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Помимо этого, в планах у городских властей продолжить обновление других видов общественного транспорта. Планируется продолжить замену трамвая вагонов, автобусов и троллейбусов. Большая сцена театра «Мускомедия» в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДК железнодорожников и Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, его решили превратить в спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся «Капитан Грей» из «Алых парусов», «Екатерина Великая», «Кошка» из одноименного мюзикла, «Император Николай I» из «Декабристов», «Буратино» с «Золотым ключиком». Сопровождать их будут собака-муха, черный кот, голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе «Мускомедии» пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продолжится больше года, сообщает Ураинформбюро. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя джимнастика.
0: Jam.FM.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов.
1: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam FM. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мио». Отличный приз. За него сегодня поборется у нас со стороны мальчиков Андрей. Он из Екатеринбурга, работает руководителем отдела продаж и сейчас мчится на работу. Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы сегодня всех спрашиваем, что тебе помогает принять важное решение. Ну, ты как руководитель, наверное, частенько принимаешь важные решения. С кем ты советуешься, как-то откладываешь на потом, или есть какой-то свой способ, что помогает принять, или кто помогает принять?
2: Опыт. Я, как правило, тот человек, который пытается, вернее, учится на своих ошибках, что правильное решение я принимаю правильно.
1: Так, ну, видимо, были ошибки, да, какие-то в жизни? То есть ты учишься на своих ошибках, получается, а потом из этого уже доделаешь. Ага, так и одно. Налево я уже ходил в ту сторону, там понятно. Направо я уже ходил, там понятно. Поэтому пойду прямо, там пока неизвестно. Ясно. За девочек там сегодня играет Ксения, она из Екатеринбурга. Работает на складе известного большого маркетплейса. Сейчас возвращается домой. Ксюш, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Но у тебя есть что-то, какой-то советчик, помощник или какой-то ритуал в принятии каких-то важных решений? Кто тебе или что тебе помогает?
3: Больше всего мне помогает мама.
1: Это так здорово. Какое решение последнее ты с помощью мамы приняла?
3: Поехать на работу.
1: Поехать на работу или выйти на работу?
3: Поехать.
1: А то есть, мам, ехать мне сегодня на работу или нет? Ну, дочка, я думаю...
3: Да, это было очень важное решение.
1: Я думаю, езжай. А то ведь зарплату потом не дадут. Ну, хорошо, Ксюш, понятно. Давайте, сейчас тоже у вас будет очень важное решение. Каждому будут заданы вопросы, нужно получить ответы. Поэтому более подробно о правилах игры вам расскажет Маргарита.
4: Мы для вас приготовили по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девчонок, я готовил вопросы для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний классный, между прочим, приз.
1: Да, всю ночь не спали, готовились. Поехали! Ну и уже по традиции первый вопрос для мальчиков.
4: Лиоцел – это искусственная ткань или натуральная?
2: Искусственная.
4: Абсолютно верно, молодец.
1: Ксюша, вопрос для тебя. У нас в Екатеринбурге находятся памятники различные, необычные. Вот один из них — это памятник очкам. А где он находится? В районе Синие камни или на Пионерском?
3: Наверное, на Пионерском.
1: А он находится в районе Синие камни. Улица Байкальская, 29, в 21-м году его поставили как символ упорного учения и любви к знаниям. 1-0. Пока в пользу мальчиков. Андрей, вопрос номер два для тебя.
4: Маис – это злаковое растение или бобовое?
2: Маис?
4: Маис.
2: А, это злаковое.
4: Молодец, абсолютно верно.
1: У мальчиков уже два правильных ответа. Ксюш, надо отвечать. Скажи, пожалуйста, в каком океане находится остров Таити? В Тихом или в Атлантическом?
3: В Тихом.
1: Да, действительно, Таити. 1-2-1. Сейчас у Андрея есть шанс выиграть пиццу, но нужно дать правильный ответ.
4: Французское блюдо эскарго – это блюдо из осетра или из улиток?
2: Я думаю, из улиток.
4: Абсолютно верно, красавчик, молодец.
1: Ну что, Ксюша, игру останавливаем. 3 из 3. Андрей дал 3 правильных ответа. У тебя, к сожалению, первый был промах. Памятник очкам тебя немножко подвел. Ну, ждем от тебя новых смайлов и поиграем в следующий раз. Пиццу у нас много, разыгрываем каждый день, хорошо?
3: Хорошо.
1: Все, спасибо, что была с нами. Отличного дня. Ну, а Андрея поздравляем с победой! А знаешь, почему Андрей выиграл?
4: Почему?
1: Потому что он ни с кем не советовался, он сам принимал правильное решение.
4: Это точно.
1: Вручаем мы тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».
5: У тебя есть утренняя джимнастика?
6: На 102.5 FM.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы машины от Чёрса до Фурманова, также Московская от Волоградской до Чёрса, Амундсена от Бардина до Объездной. Самое большое затруднение на Московской от Чёрса до Волгоградской. Длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.
6: 102.5. Джем ФМ.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки.
1: Ну что, признавайтесь, вы носите сандалии с носками.
0: Что значит признавайтесь? Раньше носили, сейчас не носим, но позже снова начнем носить.
2: Сейчас сказали некрасиво.
0: А мода циклична.
1: Наоборот, все, стилисты разрешили. Теперь можно смело носить сандалии с носками.
0: Ну это же вот мои слова практически.
1: Да, стилисты говорят, что это сочетание больше не считается табу или каким-то дурным вкусом, так как оно часто встречается на модных показах и в коллекциях брендов. Носки с сандалиями вполне допустимы, если это осознанный прием. Ну, не просто так ты, необдуманно. Да, если образ какой-то целостный.
0: Случилось. Едет такой в троллейбусе, сразу видно осознанный.
1: Похолодало.
0: Человек стоит
2: в тапках.
0: В тапочках.
2: И в носках.
1: Лучше выбирать однотонные качественные носки.
0: А, ты уже советы пошли.
1: Ну, конечно, без дырок.
0: А, без дырок?
1: А, ты думал, и такие можно?
0: Жарко же без дырок.
1: Ходить. С вентиляцией. В общем, не нужно ни с дырками, ни с броскими надписями. И сочетать их можно тоже с минималистичными кожаными или спортивными сандалиями. И вообще, чтобы это поддерживало общий современный силуэт одежды. Сегодня стиль определяется не отдельной вещью, а тем, насколько гармонично образ выглядит в целом.
0: А сейчас еще модно носить разные носки разного цвета. Там, например, левый красный, правый зеленый, например.
1: Да, ну здесь тоже аккуратно.
0: С сандаликами также можно? То есть один сандалик у тебя...
1: 38-го размера, другой 40-го.
0: Да нет, фирмы разные. Вообще.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 17, в Реже плюс 21 градус, в Краснотуринске плюс 18.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, сегодня 1 июля, среда.
1: Овен, не будь к себе чересчур строг.
2: Телец, сделай паузу в делах и отправься в поездку.
1: Близнецы, прежде чем принять решение, оцени возможные последствия.
0: Рак, сегодня тебе по силам воплотить даже самые смелые замыслы.
1: Лев, твоя харизма покорит окружающих.
2: Дева, дай себе пространство для роста, начни осваивать новое.
1: Весы, отпусти чувство вины, оно не прибавляет энергии.
0: Скорпион, выдели время на общение с друзьями.
1: Стрелец, аккуратность в мелочах и дисциплина приведут к целям.
2: Козерог, в эту среду лучше больше слушать, чем говорить.
1: Водолей, сделай сегодня то, чем завтра будешь гордиться.
0: Рыбы, твой позитив заразителен. Поделись им с окружающими.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы. Восточный от Малышева до Первомайской, также Репина от Шайтанской до Тульского переулка, Амундсен от Бардина до Объездной. Много машин на Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья, на Московской от Волгоградской до Щерса и также на Московской от Щерса до улицы Волгоградской.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Что тебе помогает принять важное решение? Об этом мы сегодня с тобой говорим в теме утра. Почитаем, что еще пришло.
1: Алина пишет: иногда в принятии решений помогает жуткое желание что-то поменять в своей жизни. Так мы и сделали 2 года назад, переехав в Екатеринбург. Угу. Повернули нашу жизнь на 180 градусов. К удивлению супруга, мы с ребенком оказались легкими на подъем, просто сказали: а давай попробуем. Поменяли город, работу, жилье. Кстати, знаки тоже помогают, но больше как подтверждение правильности принятия решения. Угу. Каково было удивление, когда выяснилось, что супруга пригласили на работу в Екатеринбург именно на то предприятие, куда я так хотела устроиться ровно 10 лет назад. Видимо, судьба была приехать в этот замечательный город уже с семьей.
0: Интересно, из какого города приехали всегда?
1: Да, напиши, да.
0: Возможно, из
1: Москвы. Очень интересно.
0: Или из Питера.
1: Да.
2: Тоже может быть, почему бы нет.
0: Да, Ирина пишет: для меня главный помощник — это тишина. Когда нужно принять важное решение, я отключаю телефон, закрываю окна и просто сижу в пустой комнате минут 20-30. В этот момент мысли перестают суетиться, и ответ приходит сам собой. Я тоже где-то слышал, что надо как-то... Вот есть же такие комнаты даже для отдыха или для релакса на предприятиях, где можно прийти и спокойно там посидеть, поджурчание какой-нибудь там фонтанчика, чириканье птичек.
2: Наедине с самим собой, да.
0: Да,
1: помедитировать
0: гаджет,
1: чуть-чуть.
0: И да. Потом, возможно, картинка какая-то нарисуется. Я, кстати, так ни разу не пробовал. У меня постоянно какой-то шум, гам, тарарам вокруг. Но я советую с семьей. А что тебе помогает принять важное решение? Успевай написать в свои сообщения к нам в мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Там же находится наш канал, либо в группу JamFM во ВКонтакте, где тебе удобней. За всем скоро мы уже подведем итоги. Кому-то из вас вручим пригласительный на 2 на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.

0: гості на Jam FM.
1: Доброе утро. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. В реках Северка и Решетка вода пошла на спад. Напомню, 29 июня после аномального дождя вода в реках поднялась выше критического уровня. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду. Также размыло дорогу в сторону улицы Стрелочников. Как сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин, после снижения уровня воды подрядчик приступит к восстановлению дороги. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила два конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, которых арестовали и осудили в Баку. По словам источника портала Е1, это может произойти уже в августе, и вместе с ним под обмен попадет его сын. Сам Шахин Шихлинский с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер будет северный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Где пробки?
1: 10.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Волгоградской до Московской, также Сыромолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, Восточная от Короленко до Челюскинцев. Много машин на Вильгельма до Гейна от Сахарова до Краснолесья и на Московской от Волгоградской до улицы Щерса.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Подводим итоги темы утра. Вручим кому-то сейчас пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Но обсуждали мы сегодня сложную тему, что тебе помогает принять важные решения. Почитаем, что еще пришло.
1: Витя пишет: я всю жизнь проработал со всякими чертежами и схемами, и мне помогает принять решение старый добрый метод «за и против». Беру лист бумаги, делю пополам и честно выписываю все плюсы и минусы каждого варианта. Когда видишь все это перед глазами на бумаге, туман рассеивается, и правильный путь становится очевидным.
0: Ну, это, кстати, удобная штука, и многие этим пользуются.
1: Да,
0: за, против. Причем надо все это расписать, а потом переспать, утром проснуться и свежим взглядом посмотреть.
1: Да, это хорошее.
0: Возможно, еще что-то добавишь плюсиков или минусов, наоборот. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Алины. Привет, иногда в принятии решений помогает жуткое желание что-то поменять в своей жизни. Так мы и сделали 2 года назад, переехав в Екатеринбург. Повернули нашу жизнь на 180 градусов. К удивлению супруга, мы с ребенком оказались легкими на подъем. Просто сказали: а давай попробуем. Поменяли город, работу, жилье. Кстати, знаки тоже помогают, но больше как подтверждение правильности принятия решения. Каково же было удивление, когда выяснилось, что супруга пригласили на работу в Екатеринбург именно на то предприятие, куда я так хотел устроиться ровно 10 лет назад. Видимо, судьба была приехать в этот замечательный город уже с семьей.
1: Классно.
0: По-моему, прекрасное сообщение. Алиночка, вручаем мы тебе главный приз. Пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Сходите, посмотрите, какой красивый Екатеринбург сверху.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, яркие-яркие, заголовки-заголовки, угу. Давай.
1: Какой рабочий график для вас самый оптимальный?
0: Ну, как вот у нас, с 7 до 11, 4 часа в день.
1: О, это называется микросмены, это вообще новый тренд на рынке труда.
0: Да?
1: Да, потому что традиционный график, 5 через 2 и 8-часовой рабочий день, больше не привлекает внимания соискателей. Современное поколение стремится к независимости от работы, хочет больше свободного времени. Да. Поэтому выбирает микросмены. Это такой формат, когда рабочий день делится на несколько коротких отрезков. Но в данном случае от 45 до 90 минут. То есть у нас еще слишком большой отрезок.
0: Так.
1: И нужно, чтобы хватило времени и на работу, и на личные дела. Угу. Например, в любой момент ты можешь сделать паузу, сходить на прием к врачу или забрать срочную посылку с маркетплейса, а затем вернуться к рабочим задачам.
0: Это очень удобно, кстати.
1: Да. Работодатели уверены, что ультрагибкий график способствует повышению продуктивности и снижает риск выгорания. Но здесь есть опасность. Люди, отдающие предпочтение гибкому графику, не замечают, как начинают работать круглосуточно, но с перерывами.
0: А, вовлекаются, да? Ну и мне кажется, бухгалтерия там с ума сходит, как посчитать зарплату, когда высчитывая, там 15 минут был, 30
2: сколько там он на работе находился,
0: 45. Ну, с другой стороны, если это уже работает, если как-то это же все, есть же какая-то схема, не знаю, там можно пришел, на кнопочку нажал, у него время пошло рабочее, что он на рабочем месте засчитывается.
1: Ну, по сути, это фриланс.
0: Ну, такой, он как бы фриланс, но все равно привязан к офису какому-то месту.
1: Либо дома, да, ты работаешь, ну, может быть, и в офисе. Все равно не сильно зависим от вот этого 8-часового с 8 до 5, от звоночка до звоночка. То есть ты можешь, там, как я уже сказала, назначить себе какие-нибудь бьюти-процедуры или доктора в любое время удобное, а не когда у тебя выходной. Или,
0: завтра
1: там...
0: придете на работу, Палыч, нет, я назначил себе бьюти-процедуры.
1: Микросмену, Палыч.
0: Микросмену.
2: 7 утра.
0: Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангри-Ла». За окном плюс 20 градусов в центре города. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 18 градусов. В Асбесте плюс 21, в Туринске плюс 19.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мое «Шангри-ла». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: как я.
1: У тебя есть утренняя джемнастика
2: на 102.5 FM.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Светлореченская от Соболева до Объездной, также Члюскинцев от Свердлова до Восточной, Куйбышева от 8 марта до Московской. Много машин на Малышева от 8 марта до Карла Липнихта, также на Березовском тракте от Трудовой до улицы Барьерная.
2: 102,5. Джем FM.

0: нравится мне.
1: 10:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Сегодня у нас 1 июля. Неожиданно вот так вот подобрался к нам второй летний месяц.
2: Угу.
1: И он даже неплох, судя по погоде, отличается кардинально от последнего летнего.
3: Смотрите, вот июль и солнышко.
1: Да, ну, а да. Вот июнь дождик был.
3: А июнь дождик.
1: А июле солнышко.
3: А в июле солнышко.
2: Слушайте, сегодня день солнцезащитных очков.
1: Вот. А, ну вот почему солнце-то вышло.
2: Конечно, нужно же похворсить.
1: У тебя есть?
2: Конечно, у меня с собой. Ну, у меня вообще две пары всего.
1: Потому что у меня у супруги тоже в машине, по-моему, одни лежат, и дома несколько штук. Регулярно теряются, ломаются и покупаются снова.
3: Такая же история, постоянно день составляю.
1: У тебя тоже есть очки?
3: У меня везде. На одной работе, на другой в машине, наверное, пары две всегда.
1: В общем, сегодня точно они не помешают. Так, какие-то праздники у нас сегодня есть еще, кроме Дня солнцезащитных
2: очков? Сегодня еще Международный день шутки.
1: О, вот это прекрасно.
2: Посмеяться от души, но это мы любим.
1: Ну, вообще, в принципе, шутка помогает, когда вот что-то происходит, да, тяжело как-то на душе, а тут бац, пошутили, вроде все хорошо.
2: Да, ну и вообще, мне кажется, качается пресс еще, когда смеешься. Вам так не кажется?
1: Я понял, почему у тебя такой...
2: Это только у меня?
1: Плоский живот, она очень много смеется.
3: В общем, да, кто больше хохочет, у того... Кубики появляются на животе.
2: Это вообще неплохо.
1: Это прекрасный способ. То есть, получается, зарядка такая, да?
2: Да, ну кто-то на диете сидит, один сельдерей ест, а кто-то просто посмеялся, и все, и хорошие, классные кубики.
1: Ну что, побольше вам повода для веселья. Ну, а, конечно, сегодня это можно сделать с помощью GMFM. В течение всего дня диджей Дэн, привет и поздравления. Яна Ефимова, свежие истории. Ну и, конечно, вечернее шоу в 17:00. Не пропусти. Джем без правил. Миша Киселев, Яна Ефимова уже вдвоем будут с вами подводить итоги уходящего дня, играть, вручать призы и подарки. Ну что, всем желаем отличной среды.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном и Горноуральском городском округе, а также в Нижнем Тагиле. На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок дороги Верхняя Тура, Красноуральск на 3-м километре. Объезд через поселок Валериановск. В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги Нижние Серги и Михайловск. Карти. В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках. На дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск-Ривда, а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка, пишет Е1. Фестиваль банной культуры «Уральские богатыри» и чемпионат по банному мастерству пройдет в Екатеринбурге 5 июля. На мероприятие соберутся лучшие банщики, парильщики, массажисты, строители оборудования для бани, производители банных аксессуаров, атрибутики, мастера народного творчества. Об этом областной газете рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по грамотной бане, ярмарка, культурно-развлекательная программа и гостевая банная практика, пишет газета. Россия вошла в тройку самых быстро богатеющих стран мира. Заняла второе место по темпам роста благосостояния граждан. Эти данные содержатся в отчете UBS о мировом богатстве. С 2020 по 2025 год богатство на одного россиянина увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея с показателем 55%, тройку замкнула Хорватия – 29%. Аналитические данные приводит агентство РИА Новости. Под богатством и благосостоянием в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Доллар – 78,27, евро – 89,27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго, бодрого, всех с июлем. 11.02 в Екатеринбурге, в центре города, солнечное, плюс 21. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер с севера от 3 до 8 метров в секунду в течение дня. 22-24, выше нуля.

Июль, привет, это в нашем случае, да, первый день июля, среда у нас на календаре, второй месяц стартанул, пусть начало будет хорошим, ну и, конечно, тебе большой освежающий, либо согревающий по ситуации, ну а в первую очередь, от приветов-то ни тепло, ни холодно, в первую очередь, хорошая музыка на Jam FM. А меня зовут Диджей Дэн, скоро Амирчик, затем и Флорок, а прям по курсу Полина Гагарина на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковский. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
3: Вход бесплатный, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 11.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Московская стоит от Циолковского до Волгоградская, Космонавтов от Победы до Старых Большевиков. На этих направлениях оставим около 7 минут. В районе 5 это Березовский тракт от Трудовой до Барьерной, ЕКАД от реки Березовка до 16 километра. Объездная стоит от Громова до Амундсена, Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, Челюскинцев от Свердлова до Восточки.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Пересильд узнала результаты экзаменов. Актриса рассказала об успешной сдаче ЕГЭ. На протяжении нескольких месяцев она занималась профессиональными репетиторами по русскому языку и литературе. Аня уверяет, что довольна проделанной работой, однако предпочла не уточнять количество набранных баллов. Она поделилась. «Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат». Поклонники порадовались за Анну, хотя и считали, что ее отношения с певцом Ваней Дмитриенко могут помешать учебному процессу. Но, как мы видим, актриса умело совмещает рабочие задачи с личной жизнью. Напомню, что звезда решила окончить школу экстерном. Все из-за того, что мечтает как можно скорее поступить в театральный институт. Как пишет Супер, ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, будущей студентке нужно будет пройти несколько отборочных этапов. Мы от всей души поздравляем Аню и желаем ей успехов на своем пути. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:26 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 22. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозу. Ветер севера от 3 до 8 метров в секунду в течение дня, 22-24 тепла.

И еще чуть-чуть к твоей непобедимости, уверенности. Вот об этом, Айва Макс, порази всех, королева. Ну, а насчет поражать, не знаю, но как минимум уверенно пройти первый июльский день, рабочий, все сделать, выполнить и все, чтоб красавчик. И вечером отдыхать по полной. Ну, а может быть не по полной, но в любом случае удачной среды. Я к этому. Ну, а с меня хорошая музыка, продолжаю снабжать. Зовут DJ Dan, скоро Ася, затем Мари Краймбрери. А прямо сейчас Дима Билан на Jam FM.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере Max. Мобильный интернет на территории региона может быть ограничен. Глава области напомнил, что во время действия режима опасности БПЛА нельзя подбирать и перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или сведения о беспилотниках. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал губернатор. Мошенники продолжают обманывать подростков. Одна из схем связана с летними подработками. Аферисты приглашают школьников на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Об этом рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, и им предлагают оформить кредит. Ежегодный фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится «Царский крестный ход» в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови до Ганиной ямы. В связи с этим в городе будут ограничивать движение транспорта и средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Июнь 2026 года в Екатеринбурге продолжает бить рекорды. Ранее сообщалось, что нынешний июнь стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Выпало 3 месячных нормы осадков. Кроме того, выяснилось, что июнь 2026 побил рекорд 1921 года по минимальной температуре. Она оказалась самой высокой. В течение прошлого месяца температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. И это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. На Землю надвигается магнитная буря. С воскресенья на Солнце росла вспышечная активность. Была зафиксирована большая группа пятен, которую можно увидеть даже простым глазом. Специалисты говорили о мощных вспышках и предупреждали, что это будет иметь последствия для Земли. Сегодня в первой половине дня ожидается буря уровня G1. В остальное время суток магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Однако уже 2 июля ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а к 3 числу ожидается полное затишье, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди. Возможно, гроза, ветер севера от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 22-24 тепла.

Автобиографично или нет, ну честно, не знаю. С Юлей, Юлия Савичева на GMFM. На остановке, на работе, дома, где бы ни находился. Хорошего настроя, побольше приятностей и много хорошей музыки с меня. Зовут Диджей Дэн, скоро на «Отпетые мошенники», затем «Артикасти». Ну а прямо сейчас Тейлор Свифт на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 12.18 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ГИКа отстает от реки Березовка до моста через железную дорогу Московская, от Циолковского до Волгоградской. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5. Щербакова, от Самолетной до Павлодарской, Московская, от Собизной до Волгоградской, Шевская, Тепличная до Космонавтов и от Цельмашевского рынка до Промышленного проезда. И потерпеть придется на Бебеля. От Пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Нилетто и Джиган выступят в Екатеринбурге. Совсем скоро в уральскую столицу прилетят звезды мирового уровня по игре в падл. Они примут участие в третьем этапе международной лиги. За высокое место в рейтинге будут бороться 24 пары. На корт выйдут спортсмены разных уголков планеты – из Аргентины, Франции, Мексики, Испании и Парагвая. Церемония открытия турнира пройдет 10 июля. На сцене перед зрителями зажгут Нилетто, Артик и Асти и Джиган. Они исполнят свои лучшие хиты. Как пишет Global City, в дни турнира будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки. Также в холле арены уральцы смогут оценить выставку уникальных авто и мотоциклов. Третий этап лиги RCC Padel будет идти 3 дня. Отмечу, что падл – это командный вид спорта, который сочетает в себе правила тенниса и сквоша. Цель – ударять по мячу таким образом, чтобы он отскочил на стороне противника и тот допустил ошибку. Будем ждать кумиров в гости. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 22. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер севера от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осирестор, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

искренняя любовь или материальные ценности? Что выбрать, что взять? Вот об этом Анна Плетнева, группа «Винтаж» с «Малахитом» на Джем ФМ. А вообще идеально и то, и другое. И можно без хлеба. Гармоничной тебе среды и хорошего настроя. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро «Градусы», затем «Серебро». А прямо сейчас ITB, Topic и SVNS на Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. К утру 1 июля в Свердловской области увеличилось число объектов, затопленных в результате проливных дождей. Как сообщили в МЧС, всего в области затоплено 265 жилых домов, не считая садовых. 3819 приусадебных участков, в том числе более 2000 садовых участков. 7 низководных мостов. Ограничено движение на нескольких автодорогах. Больше всего пострадали Горноуральский округ, Первоуральск, Нижнесергенский район, Нижний Тагил, а также Кушва, Березовский, Екатеринбург и Староуткинск. Критической точкой стал день 29 июня, когда за сутки местами по области выпала месячная норма осадков, сообщает «Новый день». В Свердловской области 1 июля впервые отмечают День ветеранов боевых действий. Губернатор Денис Паслер и полпред президента Артем Жога поздравили свердловчан с этим праздником. Губернатор в своем обращении заявил, что мы с глубоким уважением и благодарностью относимся ко всем, кто прошел испытания огнем в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, других районах вооруженных конфликтов, кто сегодня защищает интересы Родины в ходе СВО. Слова губернатора приводит Департамент информполитики. Полпред в своем поздравлении отметил, что русские воины всегда готовы встать на защиту Родины. Так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня, цитирует полпреда информагентство. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». В России с 1 июля вступило в силу правило об обмене между банками идентификационными номерами налогоплательщиков при проведении переводов физических и юридических лиц через систему быстрых платежей. Предполагается, что такая мера станет еще одним инструментом для борьбы с мошенничеством, пишет ТАСС. Лионель Месси установил антирекорд на чемпионате мира этого года. Футболист сборной Аргентины пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает портал Sport24. В среднем за матч Месси пробегал 8 километров 100 метров. При этом по забитым голам в списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив 6 мячей. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечно, плюс 22. На завтра, четверг, 2 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 18.22, выше нуля.

Лично я помню. Но это прошлое. Главное, лично мне кажется, это впереди ближайший и точно экватор мы рабочей недели прошли. Еще буквально 2 дня и все. И вообще, среда это маленькая пятница. Об этом не забывай. Побольше причин тебе для улыбочки. С меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Ханна и Кирилл Мойтон. Затем Maroon 5 и Кристина Агилера. А прямо сейчас Анивар. Наджимов.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 13.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса NX-карты 3 балла из 10. Объездная стоит от Громова до Амундсена, Щербакова, от Самолетной до Павлодарская, Восточка от Малышева до Первомайская, Тормознём на Московской, от Циолковского до Волгоградская. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской, Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Среднее время проезда по этим направлениям около 6 минут.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
7: Все мы изначально чайники с

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Анджелина Джоли ни с кем не встречалась 10 лет. Актриса развелась с Брэдом Питтом в 2016 году. Многочисленные судебные процессы значительно вымотали ей нервы. Она редко давала комментарии журналистам о своей личной жизни, однако сейчас решила раскрыть подробности. Анджелина призналась, что совершенно забыла о том, каково быть любимой и любить. Как пишет Супер, после ухода Питта мужчины перестали быть ей интересны. Она поделилась. «Честно признаться, я не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась 10 лет назад. Так что я вроде понимаю, что этот аспект не сосредоточен в моей жизни, если я фокусируюсь на своих детях и на своей семье. Но сейчас голливудская красотка решила иначе взглянуть на свою жизнь. Она открыта к переменам, а потому уже соглашается на свидание с теми, кто ей симпатизирует. Надеюсь, что личная жизнь Анджелины непременно улучшится». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13-29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24. На завтра, 2 июля, четверг, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть не параллельные, ну и повод прекрасный. Всем кабинетам слушаем вашу волну. Правильно, спасибо за музыку, нам помогает работать. Вот, пожалуйста. Сегодня последний день перед отпуском. Девочкам, бухгалтерам Центра развития спорта города Березовского большой пламенный привет, у вас все получится. Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились легко, налоговые проверки пролетали незаметно, а отчеты сдавались сами. Пусть кофе всегда будет с горячим, цифры складываются в красивую прибыль, а рабочий день заканчивается ровно в тот момент, когда хочешь сказать легендарно: я ничего не хочу решать, я хочу в отпуск. Вот так на позитиве перед отпуском. Ну, можно сказать, уже отпускница Наталья прислала такое вот сообщение, да. Ну, вот всем, независимо, отпуск или какой-то другой повод, или вообще нет повода, пошире улыбочку и погромче Джем FM. Хорошего отпуска, Наталья.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В России упростили выплату больничных и пособий. С сегодняшнего дня социальный фонд переходит на новый порядок расчета ряда социальных выплат. Новый механизм предусматривает беззаявительный расчет выплат на основании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах россиян. То есть больничные, пособия по беременности, родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, материнский капитал будут назначаться автоматически. Ранее, после наступления страхового случая, соцфонд запрашивал необходимые сведения у работодателя, передает РИА. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская Урфу» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 «40-летие ВЛКСМ машиностроителей» будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Е1. Екатеринбуржцы определились с тем, как будет выглядеть набережная Сети. В мэрии подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной на участке от Декабристов до Белинского. Почти 40% отдали предпочтение природному стилю оформления, более 5% урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным. За обустройство велодорожек высказалось 75% горожан, беговой дорожки 81%. Также подавляющее большинство опрошенных высказалось за архитектурную подсветку и озеленение. Напомню, участок набережной Сети ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДКЖ и во Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, и его решили превратить в настоящий спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Во дворе музкомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продлится более года, сообщает Уралинформбюро. Носить сандалии с носками стало не просто можно, а очень модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 24 на завтра, четверг, 2 июля. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 18.22, выше нуля.

полете. Группа Винтаж, летишь за солнцем на Jam FM открывает этот час. А вот на нашем горизонте, ну так, если на цыпочках приподняться, то можно уже увидеть вечер со всеми приятностями, да. Сил, терпения, ну и, конечно, хорошего настроения. Зовут меня диджей Дэн, а хорошая музыка точно лишней не будет. Скоро Виагра, затем Юлиана Караулова. А прямо сейчас Элок, Зиба и Португал, The Man на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 14.15 в Екатеринбурге. На страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Восточка стоит от Малышева до Первомайска. Здесь оставим около 10 минут, это больше всего по времени. В районе 5. Амундсена от Бардина до Объездной. Объездная от Громова до Амундсена. Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке. Вот уже 3 месяца телеведущая живет в США. Она вынуждена переехала из-за лечения любимой собаки. Так звезда призналась, что реальность американского мегаполиса казалась не такой романтичной, как это показывают в известных нам фильмах. Анфиса прокомментировала: «Несмотря на всю красоту, чувствую себя очень усталой. Устала разговаривать на английском. Он мне уже надоел». Звезда отметила, что хочет как можно скорее вернуться в Россию. По словам Чеховой, первые впечатления от мимолетных отпусков часто бывают обманчивыми. За ограниченное время туристы замечают только яркие стороны, а при переезде им сложно адаптироваться к новой жизни. Анфиса, полностью поддерживаю. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила» с бортом плюс 24. На завтра, 4 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 18.22, выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще от тебя позитивчик прилетел и часть издалека. Большой привет, Марина, передает из Ставрополя и Сочи. Вот прямое доказательство, что онлайн-вещание у нас работает на сайте radiojamfm.ru. Так, на всякий случай напоминаю, для всех, кто в онлайн. Поэтому, где бы ни находился, пиши, звони, выходи на связь. Привет замечательной подруге Виталии и всему аэропорту Кольцово. Это от Яны прилетело. Да, Мариночка, тебе большой привет всему Ставрополю и Сочи. Чуть не забыл. Ну, лучше поздно, чем никогда. Огромный привет всем-всем-всем на рабочей неделе. Пусть прилетит для всех быстро, а выходные будут теплыми, золотые слова. Ну, а до них уже недолго, ведь среда — это маленькая пятница. А на Jam FM, отзовись, порадуй, я в твоем распоряжении. Выходи на...

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год, начиная с 2028 года. Помимо этого, в планах у мэрии продолжить обновление и других видов общественного транспорта – трамвайных вагонов, автобусов и троллейбусов. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинский, осужденного по тяжким статьям в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, арестованных и осужденных в Баку. По словам источника Е1, это может произойти уже в августе. Вместе с ним под обмен попадет и его сын. Сам Шахин Шихлинский с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Впервые это было зафиксировано в 1921 году. Тогда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. Кроме того, июнь 2026 побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячных нормы, или 197 миллиметров. Прошлый рекорд составлял 168 миллиметров и был зафиксирован в 1986 году. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.05 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга плюс 24. На завтра, 4 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 17. Завтра днем 18-22 выше нуля.

нашем случае, увы, ах, время идет своим чередом. Нет, здесь ничего плохого нет, даже наоборот, с каждой минуткой все ближе и ближе. Вечер, отдых и все-все-все приятности. Градусы со солнечной вещицей на ресницах. Начало четвертого в Екатеринбурге. Ну, а прям по курсу на Jam FM. Хорошая музыка. Меня зовут DJ Dan. Скоро Мона, затем Мэнсиса. Прямо сейчас Мария Краймбрик.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 15.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Челюскинцев, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Волгоградская от Касановска до Чкалова, Щербакова от Лыжников до Павлодарская, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинска, и задержаться придется на Бакинском Комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Павел Прилучный раскрыл, что живет рядом с Агатой Муценице. Актер дал понять, что они с Зипюр Брутян живут неподалеку от Агаты Муценице. В свежем интервью он признался, что они живут рядом. Он и его супруга всегда рады видеть детей у себя. Кроме того, Павел постоянно поддерживает связь с детьми. Он прокомментировал: «Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости. Двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи». По словам Прилучного, старшие дети с головой ушли в спорт. Однако они с Зипюр Брутян надеются, что младший Микаэль пойдет по их стопам и заинтересуется актерским мастерством. Напомню, что Павел Прилучный и Зипюр Брутян счастливы в браке уже более 3 лет. У звезды сериала «Мажор» есть еще 2 детей от предыдущего брака. Сын Тимофей и дочь Мия. Здорово, что семья все-таки наладила отношения. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24. На завтра, четверг, 2 июля, синоптики пообещали перемену, облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночью до плюс 17, завтра днем так же, как сегодня, 18-22, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

А я желаю всем классных, модных, стильных, а главное качественных солнцезащитных очков. Сегодня первый день июля, день изобретения солнцезащитных очков. Да, это изобретение делает чуточку легче жизнь нашим глазкам. Ну, когда много ультрафиолета, когда много солнца. Ну, в общем, я думаю, что у всех, ну, по крайней мере, у многих, есть в наличии этот аксессуар. Ну и почаще, конечно, пользоваться, чтобы погодка у нас была по-настоящему летней, но не очень жаркая. Это лично мое пожелание. А еще всем желаю, как и Кая, хорошего настроения и отлично легонькой среды. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Кайга и американская исполнительница Эйва Макс, затем Лёш Свикни «Лето и Мэригу». А прямо сейчас старый хит в новом звучании. Сергей Артюнов, Олег Поростаев и диджей Димиксер на Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке прокомментировал Центробанк, пишет Интерфакс. С середины мая в стране наблюдается ускорение роста цен на моторное топливо, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, их подорожание напрямую влияет на общий уровень инфляции. Дальнейшая динамика топливного рынка и масштабы вторичных эффектов будут учтены при определении направлений денежно-кредитной политики, добавили в регуляторе. В четырех свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за наводнения. Это Горноуральский округ, Первоуральск, Нижний Сергей и Екатеринбург. Кроме того, по-прежнему действует режим ЧС в Кушве. В пострадавшие муниципалитеты сегодня выехал губернатор Денис Паслер, передает ЯН. В Екатеринбурге популярный парк на 50-летие ВЛКСМ на юго-западе, в народе его называют собачьим, обнесут забором и будут закрывать на ночь, чтобы спасти от вандалов. За это на госуслугах проголосовали сами екатеринбуржцы, пишет Ядин. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская УРФУ» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 «40-летие ВЛКСМ машиностроителей» будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Ядин. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила два конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщили в Минпросвещение. Акция действует в течение года. В этом году в России более 900 200-бальников. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 на наших студийных. В центре Екатеринбурга солнечное, плюс 22. На завтра, четверг, 2 июля, синоптики нам пообещали переменно облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 17, завтра днем 18-22 тепла.

Посмотрели и хватит, достаточно одной таблетки, что называется. Но только в том смысле, что хватит глазеть на чужое, надо и своим счастьем заниматься. Ёлка на Jam FM, счастливого начала вечера, среды, начало пятого в Екатеринбурге. Ну а я, как всегда, осчастливливаю тебя хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Иракли, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Don Diablo Fits in the Tantrums на Jam FM с радиокружкой.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Ура! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 16.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Московская стоит от объездной до Волгоградской, Циолковского также до Волгоградской, Шевская. На Тепличной до Космонавтов, постоим на Щербакова, от самолета на Павлодарской, также на Бакинский Миссаров, от Ярославска до Космонавтов и много машин на Бебеля, от Пехотинцев до Тулатуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.
7: Эй, ты сам.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Актриса Ева Грин пострадала на съемках. Актриса, известная по роли в фильме «Казино Рояль», была госпитализирована после несчастного случая на съемках третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщают инсайдеры. По их данным, Ева получила травму ноги во время производства шоу в Ирландии. Источник описал инцидент как неприятный и сообщил, что актриса испытывала сильную боль. Медиков вызвали на место, и Еву доставили в больницу. Источники сообщают, цитирую, «Она прошла лечение и сейчас хорошо восстанавливается. На время лечения Евы производство решили приостановить. Ну а я напомню, что Грин присоединилась к актерскому составу «Уэнсдэй» в третьем сезоне, где играет тетю Уэнсдэй, Офелию Фрамп. Ее персонажа впервые показали во втором сезоне. Впредь пускай будет аккуратнее. Пожелаем крепкого здоровья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 22. На завтра, четверг, 2 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17. Завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Шкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервистор», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

А наш хиппи-энд такой получается темноватый, мрачноватый. Ну, если про картинку за окном, да, если про здесь и сейчас, ну, намекает картина маслом на дождь, который, в принципе, сегодня синоптики обещали. Ничего тут форс-мажорного, в принципе, нет. Ну, а если про наше джемовское ближайшее будущее, я про вечернее шоу «Джем без правил», то здесь все ярко, весело и, конечно, с подарками. Да, «Джем без правил» в 17.00 уже в следующем часе. Миша Киселев, Яна Ефимова нарисуются и будут тебе дарить подарки. И, конечно, общаться есть тема романтическая. Сегодня, как понять, что это твоя вторая половинка по взгляду, по запаху, ну, наверное, в первую очередь будет интересно послушать и что-нибудь взять себе на заметку тем, кто сейчас в поиске. Ну а тебе, если напишешь свой вариант, как понять, что это тот самый человек для тебя, если будет твое сообщение самым лучшим, но это они уже определяют, Миша и Яна, то, конечно, подарят подарки. Итак, тема «Как понять, что это тот самый человек для тебя». Выходи на связь, можешь присылать свои варианты, рецепты в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, в группе GMFM ВКонтакте, появился пост, там в комментах оставляй. Все в твоем распоряжении, конечно, в первую очередь, твое желание. В 17.00, Джем без правил, здесь на GMFM. А меня зовут Диджей Дэн, несмотря на дождь, будет он или нет, хорошего начала вечера, ну и с меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Лолита и Кост Лакоста, затем свеженькая вещица и группа Биса. А прямо сейчас Мия Мартина на GMFM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, а также в Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает МЧС области. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов, почти 30 садовых домиков, более 3700 приусадебных участков. Эвакуированы 155 человек. В пунктах размещения находится 9 человек. Остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родным и знакомым. Из-за разлива рек ГАИ перекрыло 4 автодороги. От большой земли отрезано 17 поселений. Сегодня вечером синоптики снова обещают дожди. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции Верхнее Шайтанское водохранилище, которую затопило 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба город-администрации. Работа идет круглосуточно. Питьевую воду по городу разводят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане, многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры с помощью волонтеров. Жители призывают с пониманием относиться к ситуации. Автомобилисты Екатеринбурга продолжают выстраиваться в очереди за бензином везде, где он есть, и стоит ниже 70 рублей за литр. Об этом пишет Ядин. Автомобилисты в соцсетях пишут, что исследовали заправки от Малышева до выезда из города на Челябинск. Бензин был только на 2 заправках, машин по 30 на каждой. Если машин нет на заправке, 100% там бензина нет, пишут горожане в соцсетях. Сегодня горожане жалуются, что стоят 4 часа на АЗС на улице Таватуйской. Табло работает, якобы бензин есть, но он не заливается. На частных заправках 95-й бензин стоит выше 90 рублей за литр, а 92-й выше 80. Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданьина. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Давайте будем начинать. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой. Сегодня, знаете, такая... Ну, романтическая темка.
3: Очень романтичная, да. Такая, любовная. Звучит она так. Как понять, что это тот самый человек для тебя?
2: Да, но тут, наверное, мы не хотим падать в какую-то, знаете, прям жуткую сладость. Угу. Здесь хочется поговорить, наверное, не просто какими-то эмоциональными составляющими, но еще и конкретику дать.
3: У меня есть как раз-таки эта конкретика, ага, от наших жителей. И как раз-таки вот для женщины прежде всего, так, они обращают внимание на действия мужчины. Именно, угу, так они понимают, что этот человек тот самый, когда
2: то есть
3: он
2: не
3: что-то
2: на
3: делает. Не на словах, а на действиях. Проявляется характер мужчины, его
2: тогда
3: отношение
2: вопрос. К себе. Так. А как тогда говорят о том, что женщина любит ушами?
3: А это уже давно не актуально.
2: Все, понял, извините. Я как бы, видите, не плаваю в этих прудах поиска. Поэтому, так, еще что?
3: Я тоже в них не плаваю. Но вот для мужчин ключевые параметры, угу, стабильный интерес и глубина общения с женщиной.
2: Стабильный
3: насколько
2: интерес.
3: Она вовлечена в беседу с тобой, интересуется, да, твоими делами, задает вопросы.
2: А вот тут думаю, знаешь как, вот и я бы, ну, мы же на себя как бы все это сразу...
3: Примеряем.
2: Да, безусловно. Вот по поводу вовлеченности, согласен на 100%, с точки зрения, когда рассказа. Ну, то есть, я же, во-первых, не буду говорить все, что у меня произошло, потому что некоторые вещи там, условно, ее могут не касаться, и это будет звучать для нее там максимально скучно, условно.
3: Нытик подумает.
2: Ну, я в том плане, что вот, заезжал в гараж с пацанами, там все нормально, решили коробку. Да. Ну, зачем? То есть, ты выдаешь уже как бы как факт. Все заезжал, все нормально, типа, все будет хорошо. Вот вовлеченность, наверное, да. А вот если куда-то дальше вот лезть там... Ну,
3: но
2: тут воздержусь,
3: многие
2: конечно.
3: Многие отмечают, что с женщиной важно уметь общаться на более личные моменты, какие-то воспоминания, угу, из детства, возможно, обсудить, да, что-то для тебя сокровенное. Именно так она становится близкой.
2: Это с точки зрения мужчин, типа, да?
3: Да, и, угу, есть те, кто вообще в целом и женщины, так, и мужчины, кто считает, что для понимания, на самом деле твой человек или тот самый или нет, нужно просто время.
2: Ага. Сколько?
3: То есть не сразу.
2: Конкретно сколько?
3: Вот не указано, как,
2: ну,
3: можно больше, наверное.
2: Как бы милые бронятся, да, только тешатся. Да, мы сегодня действительно обсуждаем тему, и она, как понять, что это тот самый человек для тебя. Опять же, мы можем расширить же этот формат, то есть тот самый человек, например, вот друг, тоже же можно, как понять, что это тот самый человек, вот с кем тебе приходится общаться. Вот если на эту плоскость выйти, я понял, что для меня сейчас тяжело заводить дружбу с новыми людьми.
3: 100%.
2: Вот я могу дружить,
3: да,
2: только вот с кем, ну там, в пятом классе условно познакомился, и нас как-то вот эта вся музыка связала.
3: А чем старше, тем хуже с этим вопросом.
2: А сейчас, да, не, у меня есть мои знакомые друзья, которые заводят вообще по щелчку просто на самом деле дружбу.
3: А друзья ли это?
2: Ну, тут уже у каждого свое какое-то легкое мерило. Я вот тоже нашел, знаете, некую статью «7 признаков того, что ты действительно, ну как бы встретил ту самую». Я вот давай с мужской точки как бы зрения буду, да, рассказывать, mm-hmm, потому что за девочек не могу говорить.
3: Ну, я за девочек скажу.
2: Вы
3: тогда
2: с другой планеты, я не могу, да. Значит, правило номер один. Вот говорится о том, что все началось неведомо когда и неведомо от чего. Вот просто началось. Вот я вспоминаю просто свои начало отношений со своей супругой. Я вот тоже такой, ну как-то
3: само
2: пошло.
3: Все пошло.
2: Ну да, как бы, ну пошло как-то вот. Я не вспомню, какой конкретный день там. Вот просто и пошло, и все. Вот сейчас, ну опять же, я прыгаю, наверное, из разных временных отрезков. Правило номер два. Ты не устаешь от нее. Соглашусь. Вообще. Вот не, абсолютно. Не устаешь от нее. Сколько вот 24/7, без проблем. Можно как бы находить. Понятно, что я ворчун. Это как бы, ну, неоспоримый факт. Но в целом вообще без проблем. Правило номер три. Она не подавляет тебя и вообще никого, то есть это не в ее манере. Ну, то есть, знаешь, как-то ты там что сидишь или там ты что не приходишь. Ну, какие-то такие, короче,
3: штуки.
2: Она
3: тебе не пилит,
2: да,
3: скажем.
2: Да, вот давайте.
3: То самое слово.
2: Это хорошо подходит. Правило номер четыре. Как понять, что она та самая? Она каждый раз открывается с новой стороны, и это каждый раз радует. 100% вообще. Я иногда удивляюсь, казалось бы, давно позабытым вещам, но все равно такой, о, здрасте, приехали. Давайте быстренько. Правило номер пять. А она слилась с тобой добровольно, будучи отдельно, и ты принял ее, потому что очень этого хотел. Ну, слилась, я имею в виду, как бы, жизненные вот эти реки, ваши там и так далее. Шестое, значит, у нее нет тайн. И седьмое, она смирилась с тем, что вам суждено прожить вместе, и ты счастлив, потому что это так вообще 100%. она, наверное, смирилась с тем, что
3: буду я. На самом деле, все, что ты сейчас сказал, это можно обратить и к женщинам тоже. Мы тоже так считаем.
2: Наверное, соглашусь. В общем, отвечайте на наш вопрос. Мне кажется, с большим удовольствием мы сегодня проведем беседу. Есть несколько вариантов. Если хотите тайно, без проблем. Плюс 7-932-020-1025. Также канал у нас есть в Максе. Радио Джем ФМ Екатеринбург и в официальной группе во ВКонтакте. А за это вы еще и получаете подарок.
3: Автор самого классного комментария или сообщения получит крутой подарок. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: Я бы сказал, классный. Ну и начнем, конечно, наш музыкальный забег с композицией, мне кажется, максимально подходящей под нашу тему. Это «Серебро между нами, любовь».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: В Екатеринбурге. Пробежимся. Как сообщается РФС Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, Московская от Чёрса до Волгоградская, Норильская от ЖД переезда до проезжей, Щербакова от самолета до Павлодарской и от Лыжников также до Павлодарской. Тормознём на Шевской, тепличный до Космонавтов и много машин на мебели от Пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: раскарки. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 19 минут. Продолжаем сегодня разговор согласно нашим поискам.
3: Как понять, что это тот самый человек для тебя? Тема сегодня звучит так, и очень много уже сообщений пришло. В основном девушки пишут, романтичные натуры. Вот мне очень понравилось сообщение от Ани, она пишет, ну как понять, по блеску в глазах, по дрожи во всем теле, по сердцебиению, такому частому, когда и во сне снова он, можно жить дальше, но когда он рядом, ты действительно живешь.
2: Я так понимаю, это из какого-то фильма конкретно вставили?
3: А мне кажется, она от себя это написала.
2: Ладно, я потом скину тебе определение слова «шутка». Здесь Анастасия нам написала. Добрый день. Тот самый — это значит, что ты готов со всеми его недостатками мириться, не менять его, а именно принимать таким, какой он есть. Согласен. Но опять же, это же в течение какого-то периода времени все можно сделать.
3: Смотря какие недостатки.
2: Принять.
3: Тоже такой вопрос.
2: Ну, согласен, конечно. Ну, какие недостатки ты не примешь никогда?
3: Есть, наверное, какие? Но сейчас просто не хочу в это уходить.
2: Нет денежек человека и нету, да.
3: Ну что ты уж так сразу в меркантильную сторону. Василий нам пишет в ВК, с таким человеком даже молча интересно и легко.
2: Да, соглашусь абсолютно. Действительно, есть определенные какие-то факторы, которые... Ну вот есть общедоступные, знаете, я тоже почитал, например, чувство дома безопасности. То есть рядом с человеком возникает стойкое ощущение покоя.
3: А я, кстати, сейчас в моменте вспомнила, что многие психологи говорили о том, что нужно обязательно понюхать своего человека, ну, потенциально, да, вот ты хочешь понять, нравится тебе женщина или нравится ли тебе мужчина.
2: Ну, да,
3: подойди его, понюхай, вот эти его все гормончики, феромончики, так скажем. Если тебе нравится, то все, он тот самый.
2: Опять же, не берите пример с собак. Действуйте интуитивно в данном вопросе. Все, ждем ваше, в общем, сообщение. У нас есть канал Макси, номер плюс 7-932-020-125, а также в официальной группе во ВКонтакте. Ну, а мы продолжаем нашу легкую, знаете, развлекательную вечернюю историю. Это «Джем без правил».

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на JAM-FM.
6: Джем без правил.
7: 17 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
8: Рэпер Текила считает, что последнее слово в отношениях на 51% за мужчиной.
7: Так.
8: Он недавно на эту тему высказался, и вот раз пошла эта беседа, сказал, что вот, например, в семье планируется, ну, пополнение, да, детей.
7: Угу.
8: Ну, там,
7: у
8: хотят,
7: него.
8: Да, хотят родить. У него сейчас, так, кстати, два сыночка подрастают.
7: И получается, вот, ждем лапочку-дочку.
8: Нет, он говорит о том, что в целом вот у него дед был в семье 18-м ребенком. Ага. И тогда на такие устои никто не жаловался. И он как раз-таки считает, что вот если мужчина хочет, чтобы было как можно больше детей, так, женщина не имеет права ничего сказать против. Потому что такое решение принимает мужчина.
7: И... Он еще вообще популярен после такого?
8: В общем, поклонники, конечно, его сейчас хейтят активно.
7: 100%
8: и разгорелся спор. А на какой стороне, на чьей стороне, точнее, ты? Какой, вот в этом вопросе все-таки решение принимает мужчина, рожать или не рожать, или женщина?
7: Фух, ты такой сложный вопрос на самом деле задаешь.
8: Да-да-да, такая сегодня провокационная история.
7: Давай так, зависит от контекста. Я думаю, что тут надо добавить контекстную как бы историю, понимаешь? То есть если... Ну вот я могу на себя, например, честно примерить и сказать, что у меня такое реально есть. Вот у меня трое детей. Трое mm-hmm. детей. И я откровенно, Ксюша, в какой-то момент говорю о том, что, слушай, я в целом, ну, не против как бы, если вдруг что...
8: Четвертого.
7: Да, четвертого. Ну, я люблю детей и так далее. И так далее. Я, может, папа плохой, но детей как бы и так далее. Вот. При этом, при всем, она мне говорит о том, что, слушай, ну я с ума сойду уже. Ну, типа, они, во-первых, у меня сейчас все погодки, да, там 7, 5 и 3.
8: Да,
7: и если будет еще четвертый, и я такой, блин, окей. Ну, то есть, условно говоря, там, что-то тяжело. Вопросов нет, каша невероятно, очень тяжело. Но при этом я как бы не то, что, знаешь, вот, ну, как бы кулаком по столу стукнул и так далее. Нет, я остаюсь условно при своем мнении, она остается при своем мнении, но при этом, ну, мы как бы не поругались, не поссорились вообще абсолютно. Никакого в этом нет. Кто главный? Без понятия вообще.
8: Я больше смотрю на этот вопрос с точки зрения именно здоровья женщины, потому что мы же все понимаем, что, ну, когда,
7: конечно,
8: она рожает ребенка,
7: конечно,
8: она отдает львиную долю своего здоровья будущему ребенку.
7: Давайте
8: малышу.
7: Тут я не буду, я, честно, сильно не осведомлен в этом вопросе, так,
8: ну,
7: что я воздержусь.
8: Я думаю, ты понимаешь. Поэтому,
7: ну, конечно,
8: конечно,
7: да,
8: решение, мне кажется, такое. Ну,
7: конечно.
8: Компромисс, вот как-то должен все равно быть компромисс.
7: Я вообще не понимаю сути вопроса. Ну, то есть, мне
8: Но
7: кажется,
8: он говорит,
7: это как
8: что
7: бы
8: за мужчиной.
7: Обоюдная же, типа, история.
8: Обоюдная.
7: То есть, я, да, ты, нет, ну, понял, все, ладно, как бы, вот с какой-то такой точки зрения. Не знаю, мне кажется, такие вопросы... Ну, давай так, в моей семье такие вопросы не обсуждаются как бы как за круглым столом, знаешь, типа в моменте mm-hmm. вот так. Поэтому, да, я с ним не согласен, вот так.
8: Осуждаем его.
7: Ну, не то чтобы осуждаем, это его точка зрения, как бы, пожалуйста.
8: Он имеет на нее право.
7: Да-да-да, я, то есть, он же не говорит о том, что все должны так, давайте выпустим там на это
8: не
7: все
8: агитирует.
7: На законодательном уровне. Нет, да, это его точка мнения, ну, окей. А я как бы не хейтер. То есть меня это сильно как-то не тревожит.
8: Главное,
7: в данном вопросе.
8: Главное, что его жену все устраивает.
7: Опять же, да, что мы лезем в чужие пенаты. А вот то, что действительно касается всех и каждого, это то, что происходит у нас с вами за окном прямо сейчас. Давайте узнаем.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: На завтра четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут. Пришло время продолжить читать ваши комментарии, которые направляются нам ради ответа на нашу тему.
3: Как понять, что это тот самый человек для тебя?
2: Пытаемся разобраться сегодня в этом вопросе.
3: Такая романтичная тема. И вот нам Алена пишет: это когда ты можешь не бояться показать себя со всех сторон, когда колбасишься и днем, и вечером, и тебе весело, когда поете любимую песню, танцуете, в общем, потом уже втроем с ребенком, когда ты...
2: Хорошо, что уточнила. Любовь нам говорит: добрый вечер, Джем. Когда я познакомилась со своим супругом, я сразу поняла, что это мой человек по запаху. Вот, пожалуйста, мы несколько минут назад обсуждали тему того, что действительно, если это ваш человек, то вас притягивает. А что это получается? Химическая реакция твоего организма, что ли?
3: Химическое, да, влечение к человеку. Если тебе не нравится, как пахнут его феромоны, то, ну, как бы вы не сойдетесь на уровне химии.
2: Любовь так и говорит: вот теперь 21 год уже нюхаем друг друга. Но в целом прекрасно, действительно, это звучит.
3: Есть еще одно сообщение. Юля нам пишет: когда легко общаться на любые темы и знаешь, что за пределы ваш разговор не выйдет. Да и вообще, так сказать, на одной волне с этим человеком.
2: Абсолютно с вами согласна, с учетом того, что вы делитесь, знаете, даже не просто какими-то мыслями, а конкретным, ну, рабочим лайфхаком вашей точно жизни. Через 10 минут мы уже определим нашего победителя. Я более чем уверен, что мы все-таки найдем его, решим, кто же это будет. Ну а пока продолжаем вечер вместе с нами, и это Джем FM.

0: Шоу «Без правил».
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем «Без правил».
2: А вот и время пришло, вот и время настало все-таки определить победителя. Хотел как-то музыкально это все-таки дело начать. У нас есть победитель, и мы, конечно, будем ее чествовать, поздравлять.
3: С нами на связи Алена, и я напомню, что тема у нас сегодня была вечера. Как понять, что это тот самый человек для тебя? И она нам написала сообщение. Алена, привет, расскажи, как ты поняла, что это тот самый человек?
4: Всем здравствуйте. Я поняла, что это тот самый человек, потому что на протяжении 10 лет мы продолжаем с ним колбаситься на ежедневной основе. 6 лет назад у нас родилась дочь, и эту традицию мы продолжаем уже с дочерью. Мы не боимся показать все свои стороны. Мы можем и грустить, и радоваться вместе. Поем песни, танцуем, развлекаемся. Сейчас он у меня уехал на месяц в командировку. Мы каждый вечер созваниваемся, и даже на стороне чувствую его любовь.
2: Вот она, настоящая истина. Вот,
3: так
2: ну,
3: мило.
2: Вообще, я тоже так, тепло стало, тепло, безусловно.
3: Поколбаситься вместе мне.
2: А я думал, Алена рассказывала историю по поводу того, что вот мы уже на протяжении 6 лет, вот через 6 лет у нас родилась дочка, и мы продолжаем эту традицию, типа, знаешь, каждые 6 лет по дочке.
3: Рожаем.
2: Да, ну что, мы тебя поздравляем, ты большая молодец, получаешь, кстати, от нас подарок.
3: Получаешь сертификат на круг пиццы от ресторана Pizza Me. Обязательно дождись своего мужа и закажите.
2: А теперь на счет три мы хотим услышать тебя крики радости. Раз, два, три.
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Спасибо большое, что была с нами. Мы, конечно, поздравляем тебя, говорим, что ты большая молодец. Ну и знаете, напоследок этого часа, конечно, хочется сказать, что самое главное в жизни — это все-таки любовь. Если в вашей жизни еще нет любви, обязательно займитесь ее поисками.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК, и отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации, цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. Масштабное обновление вагонов метро проведут в Екатеринбурге до 2035 года. Власти закупят 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, которую опубликовала мэрия. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Кроме этого, в планах у мэрии продолжить обновление других видов общественного транспорта в Екатеринбурге. Планируется продолжить замену трамвайных автобусов, а также троллейбусов и автобусов. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Кроме того, июнь 2026-го побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячные нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд был в 1986-м, составлял 168 миллиметров осадков. Стилисты назвали модную замену куртками-кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, и завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:07, а значит пришло время узнать, что поделать сегодня вечером. План на вечер.
3: Я сегодня расскажу не о фильме, а расскажу о том, куда же можно сегодня вечером отправиться, чтобы классно провести время после работы.
2: Хоть кому.
3: Угу. Ну, в основном, конечно, я думаю, что сегодня подборка для именно взрослых, ежели детей. Что ты смеешься?
2: Продолжай.
3: Я к тому, что можно здорово взрослым окультуриться, но можно и здесь...
2: Взрослым это... Нам сказали не пользоваться возрастными ограничениями, но все же взрослые — это для тебя кто?
3: Ну, слушай, вот, например, сегодня можно сходить...
2: Не, ну 18+, в смысле, или что? Ребенку нельзя?
3: Ну вот первое событие, дай мне рассказать. Сегодня можно сходить окультуриться, послушать стихи поэтов Серебряного века. Ну, звучит так, словно тебе точно за 30, возможно, ты пошел. Но кто-то, может быть,
2: так еще от нашего шоу никто не отписывался.
3: В общем, ну, на самом деле, нет, шутки, если проще, я тоже обожаю стихи, обожаю слушать, когда их читают актеры. Переобуваемся, когда их читают. Актеры классные, еще когда это сопровождается все такой романтичной музыкой. Поэтому сегодня скажу, что будет программа, называется «Серебро проба 1», проходит в музее друзей. Я даже не знала, что у нас такой есть музей в Екатеринбурге.
2: Звучит красиво. Музей друзей.
3: Да, еще так созвучно, на «Роза Люксембург 20». В общем, там будет эта программа. Цена вопроса 1000 рублей. Начало в 19:00. Идем дальше.
2: Так.
3: Также можно сходить сегодня и детям, взрослым в театр студию Тургенев, но взрослым уже таким, точнее, детям, таким уже подросткам, потому что тема называется, точнее, спектакль «На любовь по расписанию», цена 600 рублей, и это такая комедия о очень любвеобильном мужчине и про его любовные приключения со стюардессой.
2: Назовем его Казанова.
3: Ну, в общем, да, и обещают много шуток и классную атмосферу, все в рамках приличия. А еще в 19:00 можно погрузиться в музыку Франции в джаз-клубе Ever Jazz. Пройдет концерт певицы Дарьи Уфимцевой и трио «Прованс». Называется «Из Франции с любовью». Цена вопроса 800 рублей, так что можно послушать музыку с нотками Франции.
2: Выбирайте, куда вам можно отправиться, что больше всего, знаете, зацепило вашу душу. Я пока еще в смятении, где продолжит вечер из твоих предложенных.
3: Музей
2: друзей, кстати, да. Мне нравится чисто название, невероятное. Соглашусь, да. Через 10 минут у нас будет рубрика «Честный отзыв», но а пока давайте наслаждаться. Садится музыкой.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Прямо по курсу, смотрю прямо на них. По сообщениям сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от поворота к озеру Глухой до Новомосковского тракта, от моста через ЖД дорогу до реки Березовка, 19 километра до моста через железную дорогу. От моста через железную дорогу до реки Пышмает, все ЕКАТ. С Титова от Рижского переулка до Братская, Московская от Обезны до Волгоградская, Шевская, Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:21. Пришло время ваших отзывов, которые мы оставляем на разных маркетплейсах. Значит, я сегодня два нашел. Меня, ну, просто наглухо вообще.
3: Ну, ну давай.
2: Не я, ну, конечно, но меня вообще максимально разнесло. Значит, Максим оставляет свой отзыв. Относительно недавно, кстати, он покупал. Это было 10 мая он покупал. Значит, он купил дуршлаг. Все мы знаем, что такое дуршлаг? Ну, где там, я не знаю.
3: Сливаем воду с
2: макаронов. Сливаем, да, сливаем воду с макаронов. Вот, да, шикарно. Вот это называется дуршлаг. И это не, это не дырявая кастрюля, это именно дуршлаг. Значит, он пишет отзыв на дуршлаг. Такое ощущение, что какой-то китаец из подвала в мытищах пытался сбежать, и из подручных средств у него был только мой дуршлаг. Возможно, он надел его на голову в надежде избежать удара, но он не выдержал, поэтому она выглядит как повидавшая жизнь каска из Вьетнама. Мне просто безумно нравится, как люди просто проводят вот эти легкие параллели, там и трещина. В общем, обожаю такие отзывы, просто люблю. И, ну, огромное количество лайков ему, кстати, на маркетплейсе, там тоже можно, кстати, оставлять, типа, отзыв полезен,
3: кстати,
2: или нет.
3: Я лайкаю периодически.
2: Вот, ну, у кого-то вот такая, видите, яркая жизнь. Давай.
3: Спасибо, Миш. У меня отзыв будет, ну, может быть, не такой смешной, как ты считаешь, но просто вот тут девушка пишет, что она купила носочки с авокадо. Видел такие очень популярные?
2: Нет.
3: С разными надписями.
2: Ну, нет, я не фанат.
3: Я видела. Нет, я тоже не фанатка, но я просто видела, что так действительно носят, так, подвороты делают. Она пишет: эти носки с авокадо — любовь с первого шага. Теперь все в офисе спрашивают, где я купила, даже начальник. Скинула ему артикул, это вот этот номерочек товара.
2: Да-да-да.
3: Но пока не видела, чтобы он приходил в подобных носочках на работу. Видимо, 300 рублей для него слишком дорого.
2: Но опять, для каждого свой бюджет, поэтому мы никак не намекаем. Кстати, по поводу весело, да, четко сказала. А дальше. На кружке, короче, отзыв. На чашечке. А есть разница между кружкой и чашкой? Мы зададимся этим вопросом.
3: Чашка, значит, меньше.
2: Чашечка. Значит, чашечка. Обычная, красивенькая такая беленькая чашечка. Пишет комментарий. Все здорово. Чашки целые, красивые. Нам даже в подарок положили в коробку настоящего таракана. Но, честно говоря, не знаем, как его выращивать. Хоть бы инструкцию положили. Здесь обожаю такие, на самом деле, тоже отзывы. Прикольно, когда люди, ну, с юмором относятся к происходящему. Ну, во-первых, он мог забраться в любой момент жизни, но, во-вторых, он как бы живой, значит, чашечки натурального происхождения.
3: Фу, ну, представляешь, ты открываешь, ну, так, тебе приходит эта вот чашечка, а там таракан. Так. Это просто истерика на всю квартиру обеспечена.
2: Таракан, таракан, тараканище, потому что, конечно, легендарная история. Ладно, давайте будем продолжать. У нас через 10 минут будут свежие истории. Яна их здесь сама создает, генерит, и мы обязательно этим поделимся. Ну, а пока Митя Фомин заглянул к нам в музыкальные гости «Огни большого города».

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 30 минут, за окном в центре города 16 градусов со знаком плюс. Пришло время для свежих историй.
3: Певица Максим высказалась о современных артистах. Недавно она дала интервью, и ее спросили, кто же ей нравится на современной сцене. И она особое внимание уделила, конечно, Ване Дмитриенко, отметив его невероятный талант, но отметила, она тут же его похвалила вроде как, сказала, что Ванечка молодец, развивается, но тут же сказала, что может зазвездиться этот молодой паренек.
2: Ну, это, мне кажется, к любому артисту, к любой восходящей звезде, которая, ну, единоразово стала супер популярной, хотя нельзя сказать, что он набрал популярность по щелчку, то есть его там с 16 лет, по-моему, да, вот эта Венера Юпитер,
3: да. Он еще был блондинчиком таким, нежным, а сейчас такой прям мужчина стал, я бы сказала. Но мне просто нравится Ваня Дмитриенко.
2: Без проблем.
3: Я к тому, что она сказала, что он может зазвездиться и всю вот эту славу, которую он получил, потерять просто в один момент. Как обычно это бывает с людьми. И она ему пожелала сохранить вот эту внутреннюю энергию и не терять связь с самим собой. Также, помимо Ванечки Дмитриенко, она отметила Мону, певица Мона.
2: И группу... Иордан, я знаю композицию.
3: Да, мне нравится еще с Бастой Худи песня у них. И еще она отметила группу «Комната культуры», вот это вот «Все думаю о тебе» от посадки, и вот это вот «Самолеты» песня, которая тоже просто звучала из каждого утюга. В общем, отметила этих ребят тоже. Теперь мы знаем музыкальный предпочтение. Чтению Максим.
2: Ну, в целом, я думаю, вот кто-кто, но Максим может действительно давать такие рецензии, потому что она была и там, и здесь. Ну, я имею в виду, что она артистка, которая тоже набирала популярность, потом в какой-то момент у нее, значит, произошли личные какие-то, да, там истории, благодаря чему она не выступала, теперь она вернулась, и как бы она определенно, безусловно, звезда, с этим никто спорить не станет. Я думаю, что кому-кому, но ей-то тоже, ну, можно давать какие-то рецензии. Тем более, она же высказалась достаточно, ну, так, честно.
3: Логично и честно. И,
2: логично, честно.
3: Уже отметил, что она много лет на сцене, поэтому может такое говорить. И, может быть, на себе она, кстати, это как раз-таки испытывала и не хочет, чтобы Ваня это повторял.
2: Может быть. Поэтому мы, естественно, желаем Ване и всех артистов, которых она упомянула, безусловного успеха и внутреннего умиротворения. А нам хочется соединиться с погодой. Что же там сейчас за окном? Давайте узнаем.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22. Тепла.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Мои продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

нам все равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:39 пришло время поговорить с искусственным интеллектом. В общем, нейродичь. У нас есть вопрос, бытующий, знаете, в нашей с вами жизни. Мы задаем искусственному интеллекту.
3: Как намекнуть второй половинке на свадьбу? Сегодня вопрос звучит именно так.
2: И у меня есть некоторые варианты ответа. Мне на самом деле понравились.
3: Давай.
2: Достаточно забавно это смотрит. Но давайте так. Мы намекаем-то кому конкретно? Ну, мужчине, естественно,
3: конечно.
2: Да?
3: А бывает и женщины делают предложение, сейчас
2: бывает.
3: Тоже такое встречается.
2: Да, но вопрос в том, что, давайте, я в своей жизни никогда не встречал такого, чтобы мужчина намекал своей второй половинке о том, что, ой, классно было бы, если бы кто-то, да, вот, может пойдем кольца померим, то есть вот такого не было. Ладно, значит, мы давайте судить по нашей такой, знаете...
3: Логике,
2: да. Значит, девочки намекают как? Покупайте торт сюрпризом. Значит, заказывайте торт и пишите, как бы, знаете, это шуточная история. То есть надо писать от супруги, супругу, ну, как бы зачеркиваете, и снизу пишете девушки. Поняла смысл?
3: Ну, поняла. Ты типа бента-тортики маленькие.
2: Да-да-да-да-да-да. Там от супруги с любовью, например. И потом зачеркиваете супруги, и как бы сверху пишете девушки. Это типа, кондитер ошибся. Да, действительно. Ну, вот это прикольно.
3: У меня тоже есть совет. Нейросеть пишет: внедри свадебную лексику в ваш быт. Начни называть его «мой будущий супруг». Даже в бытовых каких-то мелочах. Например, «мой будущий супруг, передай мне соль». «Мой будущий супруг, ты опять разбросал носки». И именно так он поймет, что что-то нужно менять.
2: Ну, это смешно звучит, согласен, да. Есть еще вариант: на рабочем столе поставьте заставку вот именно фото с обручальным кольцом. То есть можно, в принципе, фотографию, когда делают предложение, или когда просто девушка радуется вот этому кольцу. То есть чтобы, ну, ваша половинка смотрела, и она такая: ага, заставка с предложением, ясненько.
3: Кстати, можно по такой же схеме еще не просто обои ставить, там, не знаю, на смартфоне или на ноутбуке. Сейчас в соцсетях обычно видно, кто что лайкает, поэтому, ну, просто лайкай публикации с кольцом, с предложением, он увидит.
2: В целом тоже рабочая схема. Тут, смотрите, главное, не переборщите, а то будет, знаете, как в песне «Добро», вот они говорят «море, привет», а ваша половинка может сказать «мама, привет», но здесь только добро.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут. Конечно, хочется сказать вам огромное спасибо за эти 2 часа, что вы были с нами. Кстати, мы здесь каждый день, с понедельника по пятницу, с 17.00 до 19.00. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня обсуждали достаточно интересную тему. В начале, в первый час, с 5 до 6, мы все-таки пытались разобраться, как понять, что это действительно твоя вторая половинка.
3: Да, как понять, что это тот самый человек для тебя. У нас победительницей стала Алена. Она сказала, что они с мужем постоянно дурачатся, танцуют, поют, и там дочка к ним тоже присоединяется. Поэтому, мы сделали вывод, что, наверное, когда ты можешь быть самим
2: Наверное, она шарится, да.
3: Когда ты можешь быть самим собой со своей второй половинкой. Именно тогда он тот самый, или она.
2: Вопрос в том, что это только познается уже спустя какой-то период времени, да. Но тут у каждого свои внутренние, конечно, предубеждения. Главное, доверяйте сердцу, и все остальное действительно сложится, приложится. Кстати, поговорили о том, как намекнуть своей второй половинке в нейродичи, сделать предложение. Мне нравится вариант с Бента Тортом, понравился. Там, где вы пишете, там, поздравляю от супруги, а надо зачеркнуть, написать девушке. Поздравляю от девушки. От девушки с любовью, сверху супруги.
3: Понравился вариант, когда называешь его «мой будущий супруг». Или, кстати, можно уже называть по факту. Мой муж, например.
2: Нет, так нельзя.
3: А нет, так не работает.
2: Нет, он же не твой муж. Вот будущий супруг, да, это канает.
3: Так тонко ему... не тонко, все-таки намекнуть.
2: Не, вкусненько это называется.
3: Да.
2: Вкусненько.
3: Может быть, он поймет, ему будет даже очень приятно.
2: Да, предложили вам несколько вариантов, где отдохнуть вечером. Вот я наговорила, что в Эверджазе будет достаточно интересная такая музыкальная
3: порция. Да, 8 часов вечера. Там будут нотки Франции сегодня звучать. Поэтому сегодня действительно много было полезной информации.
2: Да, и мы говорим вам огромное спасибо, что эти все 2 часа были вместе с нами. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимным.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Более 5 часов действовал сегодня в Свердловской области режим опасности от БПЛА. Угрозу объявили в 10:02 утра, сняли в 15:15, пишет Ядин. В это время горожане жаловались на перебои в работе мобильного интернета и безналичной оплаты в некоторых магазинах. Ранее власти региона объясняли разную скорость доставки сообщений людям об угрозах опасности. Она может варьироваться в зависимости от нагрузки на сети связи, модели мобильного устройства и его настроек, а также местонахождения абонента, работы конкретного оператора сотовой связи, пишет Ядин. Второй трамвайный маршрут в Академический власти Екатеринбурга запустят с августа. Мэрия объявила о новых изменениях в работе общественного транспорта с 1 августа. И одно из ключевых изменений – маршрут трамвая номер 16 с сообщением «Волгоградская Урфу». Он будет соединять Академические районы и ЖБИ и ходить между остановками Академика Парина и 40-летия ВЛКСМ. На линию выйдет 7 новых низкопольных трамваев «Кастер». Интервал движения сократится до 11-14 минут. Сейчас в Академические ходят только один трамвай номер 1 с сообщением Академика Парина в Торчермет, напоминает портал 66. Первый прямой рейс компании «Уральские авиалинии» улетел сегодня из Екатеринбурга в Абхазию. Из Кольцова рейс отправляется по расписанию в 10:50 по местному времени. Обратный вылет из Сухума в 13:30 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону от 17 тысяч рублей, пишет портал 66. Аэропорты Кубани работают с ограничениями. И в случае закрытия аэропорта в Сухум может стать альтернативным вариантом для поездок на юг, отмечает агентство. Россияне могут выезжать в Абхазию как по российскому, так и по загранпаспорту. Виза для поездок до 90 дней не нужна. Летать в Абхазию уральские авиалинии будут дважды в неделю. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 18-22, выше нуля.

А в нашем лесу, в джунглях, вечереет. Ну, точнее, вечер в разгаре, среды, начало 8-го в Екатеринбурге. Где бы ни находился, чем бы ни занимался, тебе большой привет и хорошего только настроя. Ну и, конечно, хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Никита и Дим Билан, затем Дабаса. А прямо сейчас руки вверх на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Анджелина Джоли ни с кем не встречалась 10 лет. Актриса развелась с Брэдом Питтом в 2016 году. Многочисленные судебные процессы значительно вымотали ей нервы. Она редко давала комментарии журналистам о своей личной жизни, однако сейчас решила раскрыть подробности. Анджелина призналась, что совершенно забыла о том, каково быть любимой и любить. Как пишет Супер, после ухода Питта мужчины перестали быть ей интересны. Она поделилась. «Честно признаться, я не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась 10 лет назад. Так что я вроде понимаю, что этот аспект не сосредоточен в моей жизни, если я фокусируюсь на своих детях и на своей семье. Но сейчас голливудская красотка решила иначе взглянуть на свою жизнь. Она открыта к переменам, а потому уже соглашается на свидание с теми, кто ей симпатизирует. Надеюсь, что личная жизнь Анджелины непременно улучшится». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской рифте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Внутренний рынок России полностью обеспечен автотопливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита бензина связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв, отметил Новак, пишет газета.ру. Между тем, в Екатеринбурге с пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают только дизельное топливо. Третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС в городе цены чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит 84 рубля, 95-й 90 рублей за литр, отмечают автомобилисты. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, пишет Интерфакс. Решение принято в целях соблюдения санитарных норм, отмечают в пресс-службе. Напомню, в понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Подачу холодной воды ограничили в домах. В Первоуральске введен режим ЧС. Власти города сообщают, что ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Между тем, если к завтрашнему дню дожди в Свердловской области не прекратятся, можно ожидать затопления домов, садовых участков, автодорог еще в полутора десятках муниципалитетов, сообщили в МЧС. По прогнозу спасателей, в этом списке могут оказаться в частности Красноуфимск, Ревда, Верхняя Пышма, Белоярский, Сысерть, Дегтярск, Полевской, пишет «Новый день». Напомню, режим ЧС из-за паводка введен в 5 свердловских муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу – Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской, сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21, пишет Ядин. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожные сообщения, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке. Вот уже 3 месяца телеведущая живет в США. Она вынуждена переехала из-за лечения любимой собаки. Так звезда призналась, что реальность американского мегаполиса казалась не такой романтичной, как это показывают в известных нам фильмах. Анфиса прокомментировала: «Несмотря на всю красоту, чувствую себя очень усталой. Устала разговаривать на английском. Он мне уже надоел». Звезда отметила, что хочет как можно скорее вернуться в Россию. По словам Чеховой, первые впечатления от мимолетных отпусков часто бывают обманчивыми. За ограниченное время туристы замечают только яркие стороны, а при переезде им сложно адаптироваться к новой жизни. Анфиса, полностью поддерживаю. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилеском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.
0: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосею.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
0: Yeah.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это и ночью до плюс 17, и завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Павел Прилучный раскрыл, что живет рядом с Агатой Муценице. Актер дал понять, что они с Зипюр Брутян живут неподалеку от Агаты Муценице. В свежем интервью он признался, что они живут рядом. Он и его супруга всегда рады видеть детей у себя. Кроме того, Павел постоянно поддерживает связь с детьми. Он прокомментировал: «Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости. Двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи». По словам Прилучного, старшие дети с головой ушли в спорт. Однако они с Зипюр Брутян надеются, что младший Микаэль пойдет по их стопам и заинтересуется актерским мастерством. Напомню, что Павел Прилучный и Зипюр Брутян счастливы в браке уже более 3 лет. У звезды сериала «Мажор» есть еще 2 детей от предыдущего брака – сын Тимофей и дочь Мия. Здорово, что семья все-таки наладила отношения. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 2 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 18-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилеском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Ева Грин пострадала на съемках. Актриса, известная по роли в фильме «Казино Рояль», была госпитализирована после несчастного случая на съемках третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщают инсайдеры. По их данным, Ева получила травму ноги во время производства шоу в Ирландии. Источник описал инцидент как неприятный и сообщил, что актриса испытывала сильную боль. Медиков вызвали на место, и Еву доставили в больницу. Источники сообщают, цитирую, «Она прошла лечение и сейчас хорошо восстанавливается. На время лечения Евы производство решили приостановить. Ну а я напомню, что Грин присоединилась к актерскому составу «Уэнсдэй» в третьем сезоне, где играет тетю Уэнсдэй, Офелию Фрамп. Ее персонажа впервые показали во втором сезоне. Впредь пускай будет аккуратнее. Пожелаем крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 2 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это и ночью до плюс 17, и завтра днем 18-22, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.